Dave Gahan и Soul Savers, «Темный конец улицы» с альбома «Самозванец». Теперь Клаудия Колон из Испании, точнее из Каталонии. Она актриса, филолог, и, как написано в ее каталонской Википедии, она даже балерина. И вот записала и дебютный музыкальный альбом, очень даже любопытный. Он весь посвящен всякой чертовщине, собственно говоря, и называется «La Flor del Demoni», то есть «Цветок демонов». Ну и послушаем заглавную песню.

Клаудио Колон, «Цветок демонов», дебютный альбом каталонской актрисы. The Dream Syndicate, очень известная американская группа, одни из основателей, можно сказать, американского альтернативного рока, существовала с 81 года, но ее самый славный период пришелся как раз на 80-е. Потом Стив Уин, лидер группы, коллектив распустил, но в 2012 году собрал снова. Живут они по-прежнему в городе Лос-Анджелесе, и вот вышел у The Dream Syndicate уже 8-й альбом, называется Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, то есть ультрафиолетовые боевые гимны и правдивые признания. Слушаем песню «Damien».

Steve Wynn и The Dream Syndicate и их восьмой альбом. Теперь маленький сюжет про певицу-исполнительницу на инструменте под названием альт, то есть виола по-английски. Зовут ее Елена Попржан, то есть она бывшего югославского происхождения из Сербии, но уже давным-давно живет в Австрии. Там участвовала в разных группах, как минимум одну из них мы с вами слушали когда-то в нашей программе. Это группа под названием «Мадам Баэ». И вот теперь Елена Попржан вышла на сольную дорожку. Ее дебютным альбомом стал альбом «La Folia» 2020 года. И слушаем с него песню «Davy».

Елена Попержан, Дэви с альбома «La Folia». После этого Елена Попержан, в общем-то, не пошла в попсу, как можно было бы ожидать. Ну, почему ожидать? Потому что, ну, обычно, если какой-то успех артистке сопутствует после ее выхода из такого авангардного гетто или там классического гетто, вот, то они начинают попсоветь. В данном случае этого не произошло, а напротив, она собрала акустический квартет и записала с ним первый альбом. Альбом так и называется «Елена Попержан Квартет». И с него песня «Ich habe meine Kinder wohl erzogen». «Я хорошо вырастила своих детей».

0: Einwandfrei?
1: Елена Попрожан из Сербии, ныне живущая в Австрии в городе Вена, и ее первый альбом с квартетом собственного имени. Ну, а теперь вот эти самые электронщики. Как это часто бывает в моей практике, вдохновил меня на создание сегодняшнего сюжетного сегмента один конкретный альбом, а именно альбом под названием «Electronic Music, It Started Here», то есть электронная музыка, она здесь началась. Это такой двойной альбом с огромным количеством треков и огромным количеством участников. Я выбрал, может быть, даже не самые эффектные треки, но самых известных участников, поскольку речь идет, вообще говоря, об основателях электронной музыки на планете Земля. Начнем с международного дуэта Отто Лунинг и Владимир Усачевский. В общем-то, уже по именам нетрудно определить, что Отто Лунинг, естественно, немецкого происхождения, Владимир Усачевский – русского. Кстати говоря, это ребенок белоэмигрантов, которые сбежали в Маньчжурию, долгое время жили там вот в Китае. Ну и с 30-го года юный Усачевский проживает в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах в 50-е годы как раз и Лунинг, и Усачевский начали заниматься электронной музыкой, всякими генераторами, всякими манипуляциями со звукозаписью и так далее. Занимались они этим в Центре электронной музыки, который был создан при Колумбийском и Принстонском университете в США. Там, кстати говоря, училось большое количество всяких впоследствии прославившихся электронных композиторов, в частности, Уэнди Карлос, она же Уолтер Карлос, Чарльз Уорринон и так далее. Итак, слушаем первую запись. Запись 1955 года, это, кстати говоря, год моего рождения, называется «Incantation», то есть «Заклинание», и была записана совместно Лунингом и Усачевским.

Кота Лунинг родился в 1900-м, умер в 96-м году. Владимир Усачевский родился в 911-м и умер в 1990-м году. Пионеры американской электронной музыки. Во Франции тоже были два пионера электронной музыки, и звали их Пьер Анри и Пьер Шефер. Пьер Анри хорошо известен в кругах любителей прогрессивного рока, поскольку он записал один альбом с рок-группой Spooky Tooth, знаменитый альбом под названием Ceremony. Это было записано в начале 70-х годов, ну а вообще электроникой Пьер Анри занимался намного раньше. Он 27-го года рождения, умер, к сожалению, в 2017 году. Ну, а Пьер Шефер 910 года рождения и умер в 95 году. Анри скорее композитор, Шефер он тоже композитор, но также он специалист по акустике и, более того, даже звукоинженер. И вот эти два парня, они фактически основали целый раздел современной авангардной академической музыки, а именно конкретную музыку, то есть музыка, которая основана на записях каких-то немузыкальных инструментов, скажем так. Слушаем «Symphonie pour un homme seul», то есть «Симфония для одинокого человека», часть четвертая. Запись 1957 года, Пьер Анри и Пьер Шефер.

Симфония для одинокого человека, часть четвертая. Ну, такая электронно-конкретная музыка, творение Пьера Анри и Пьера Шефера. Ну, наверное, одним из самых известных композиторов второй половины XX века вообще и электронной музыки в частности, можно считать немца, жителя Кёльна, в основном Карл-Хайнца Штокхаузена. В 1955-56 году он написал знаменитый опус под названием «Gesang der Jünglinge», то есть «Песни юности». И в 1957 году это произведение было записано. Сейчас мы послушаем отрывок из первой части «Песен юности» Карл-Хайнца Штокхаузена.

Gesang der Jünglinge, Карл-Хайнц Штокгаузен, сочинение 55-56, запись 57 года. Ну, Карл-Хайнц Штокгаузен, к сожалению, тоже умер, и уже довольно давно. Он родился в 28 году, умер в 2007. Еще один знаменитейший композитор-электронщик, кстати говоря, оказавший по собственному признанию огромное влияние на Фрэнка Заппу, это Эдгар Варрез. Он французского происхождения, но большую часть времени провел в Соединенных Штатах. И в 1960 году с электроникой, ну, тогдашней, а также симфоническим оркестром под управлением дирижера Роберта Крафта, он записал одно из самых известных своих произведений, а именно поэм «Электроник», «Электронная поэма», отрывок из которой мы тоже сейчас

Эдгар Варез. Он родился в 1923 году и умер в 2015. Это была его знаменитая поэма «Электроник». Ну и закончим мы эту экскурсию в раннюю, самую раннюю электронную музыку таким достаточно символическим образом. Рэй Катод — это два человека из радиофонической мастерской BBC. Это был главный центр электронной музыки в Великобритании. И работали там самые-самые разные люди. Наверное, самый известный — это Дели Дербишир. Но были там в том числе и Маддалена Фагандини и Джордж Мартин, которые в 1962 году выпустили сингл. Это было первое коммерческое издание радиофонической лаборатории BBC. Сторона А — это была пьеса под названием «Time Beat», сторона Б — пьеса под названием «Waltz in Orbit», то есть «Вальс на орбите». Космическая тема тогда была, естественно, крайне популярна. И что тут интересно? Тут интересно то, что Джордж Мартин, один из двух участников вот этого дуэта Рэй Катод, это тот самый Джордж Мартин, то есть это будущий продюсер «Битлз». Тоже занимался электронной музыкой, ну и можно сказать, что во многом именно с подачи Джорджа Мартина электронная музыка стала тем, чем она стала теперь. Ну, а мы сейчас послушаем «Вальс на орбите».

Рэй Катод, Джордж Мартин и Маддалена Фагандини. Запись 1962 года. Напомню, что все представленные треки с этой самой младенческой ранней электронной музыкой я нашел на сборнике Electronic Music It Started Here. Поехали дальше. Альбом года в области World Music у нас теперь. И это группа Black Mango. Группа из Мали, но замечательным австралийским продюсером, вам, я думаю, известным гитаристом и певцом Хьюго Рейсом. Вышел у них дебютный альбом, и совершенно потрясающий, называется «Quicksand». И это, с одной стороны, вроде бы такая вот малийская, пустынная, западноафриканская музыка, а с другой стороны, как бы она и совсем другая. При том, что участвуют исключительно или почти исключительно африканские музыканты. Соло на гитаре исполняет знаменитый Самба Туре. Соло на нгони исполняет Джимми Сисоко. А поет тут тоже жительница Бамако Мириам Канне. Мы слушаем песню «Mad Girl Lament». «Плач сумасшедший».

Лучший альбом в области World Music по моей версии. Кстати говоря, изданный на польском лейбле «Густав». Это альбом «Quicksand. Зыбучий песок» малийской группы «Black Mango». Забыл очень важное сказать. Значит, руководитель этой группы Филипп Сан-Мигель играет на коре, перкуссионных инструментах и пишет музыку. Поехали дальше. Porches. Porches — это псевдоним американца из Нью-Йорка Айрона Мэйна. Исполняет он такой стильный синти-поп. Пятый альбом у него уже вышел. Называется «All Day Gentle Hold». И с него «Come Down Song».

Iron Maiden on the Porches и Calm Down Songs, его пятого альбома. Следующая группа из Венгрии называется Чальга. Их четвертый альбом Ezert van Az. Не знаю, что это такое означает. Яркие представители стиля турбофолк. Слушаем песню «Tudod-e».

Бори Фекета, вокалистка группы «Чалга» из Будапешта и их четвертый альбом. Ну и завершим мы сегодняшнюю программу возвращением к электронной, к чистой электронной музыке, причем такой, какой она была вот в 50-е, начале 60-х годов, но при этом современная. У Дэниела Миллера, шефа лейбла Mute Records, и Гаррета Джонса, знаменитого продюсера, ну, кого он только не продюсировал, и Wire, и Кейван, Штюрцен, Деной, Баутен, так Сидо Мондажи, Клиник, Эрейзер и так далее. Вот они записали альбом электронных импровизаций. Так и называется он Electronic Music Improvisation, том 1. Ну, то есть, я думаю, что выйдут еще. И с него я выбрал пьеску 1-4-18-6-19. Но имеется в виду 18 июня 2019 года. 18 июня, почти мой день рождения, кстати говоря. А зовут меня Артемий Троицкий, и веду я программу «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкаст. Счастливо!

0: Привет, это Полина Галуева.
1: И Виктор Хульганик.
0: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
1: И, конечно же, гражданина.
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
0: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то да есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
1: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
9: А что папью ее дать павшими? А что под Хлои секретаршими? А что папью ее пойти Циковскими? И по праздникам кино с Целиковскою?
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться.

0: Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Шведский завтрак, вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, немножко русский.
6: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
5: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся.
7: В Америке никто не растворился.
8: Русские плохо растворяются.
7: Русские не растворяются вообще и плохо брачуют с иностранцами.
6: А когда наступает коллективная ответственность?
5: Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили.
4: Программа «Грани времени. Интервью». Наш гость – писатель Александр Генис. Александр, здравствуйте.
9: Лабрит.
4: Кто такой настоящий рижанин?
9: Настоящий рижанин, я думаю, найти невозможно, потому что это эклектическая личность, которая соединяет в себе несколько религий, несколько языков, несколько политических взглядов. То есть я бы сказал, что настоящий рижанин – это европеец. Примерно так и выглядит человек Европы, который может жить в самых разных ситуациях и быть аутентичным самому себе и обязательно быть лояльным по отношению к государству, по отношению к начальству. Это человек, который выбирает себе жизнь. Шведский завтрак. Вот что такое для меня Рига. Знаете, когда каждый берет, что хочет. С утра ты православный, вечером ты лютеранин, по дороге ты латыш, а немножко русский.
4: А вы себя до сих пор чувствуете рижанином или вы уже американец?
9: Я никогда не чувствовал себя американцем и не буду чувствовать, потому что я прожил 50 лет в Америке, до сих пор не разобрался, что это значит. Но я считаю, что мою жизнь поделили не две страны, а два города. Рига стала фундаментом моей жизни, на ней все построено. А Нью-Йорк стал там, где я вырос, и стал самим собой. Потому что Нью-Йорк во многом похож в этом отношении на Ригу, потому что позволяет тебе быть самим собой в гораздо большей степени, чем другие города. Например, в Париже ты должен быть, хотя бы стараться быть французом. В Нью-Йорке ты можешь быть кем хочешь, ему все равно. И Рига в этом отношении такая эклектичная, что в ней удобно жить. Рижанин – это поведение, в первую очередь. И рижанин, несомненно, это отдельная функция государственного человека. Он рижанин, в первую очередь, он тише говорит. Если вы заметили, на улице намного тише, чем в других городах. Потому что здесь есть культура недосказанности. Вот в отношении рижской культуры похожа на англосаксонскую – недоговоренность. Как говорил Бродский, говорит, мой любимый цвет – цвет воды. Вот Рига примерно такой же.
4: Но цвет воды меняется.
9: Не сказать. Цвет воды всегда остается зеленовато-серым. И он явно не олиповатый и не яркий. Во всяком случае, Северного моря. Такого, как наше Балтийское.
4: Скажите, почему Россия так трудно прощается с имперским прошлым?
9: Это не имперское прошлое, это все вместе. Это тот самый комплекс, который привел Россию, где она сегодня живет.
5: эти трудности связаны с тем, что все травмы не изжиты, все травмы не пережиты как следует. Вот немцы пережили свои травмы и живут, а русские нет. И сейчас то, что происходит в России, можно описать одним словом. Если нас не любят, пусть боятся. Вот вам это и есть имперская травма.
6: Но немцы потерпели сокрушительное поражение. Только после этого они пережили эту травму. И учитывая то, что те, кто верил в Гитлера, верил в его идеи сверхнации, ну и так далее, по списку, они остались при своих.
5: Как сказать, тот секунду, когда кончилась война, казалось, что нацистов нету. Мне это живо напоминает 91-й год, когда во время, после путча, вдруг выяснилось, что коммунистов в России нет и не было. Куда-то все исчезли. И хорошо мне дожить до того момента, когда все забудут, что, кто голосовал за Путина. Уже сейчас, когда я спрашиваю своих знакомых, а вот вы когда-нибудь голосовали за Путина? Никто не отвечает на этот вопрос. Вот снимут Путина или умрет он, и окажется, что никто его не поддерживал. Это был волюнтаризм. Что ставили вину Хрущеву? Волюнтаризм. Специальное слово такое.
6: Война в Украине – это продолжение советской травмы или это новая историческая болезнь?
5: Это и то, и другое, потому что это продолжение агрессии. Венгрия 56-й. Чехословакия 68-й. Вот вам, пожалуйста, то, что происходит сегодня в Украине. Каждый раз эти операции военные, как их теперь называют, стоили поколению человек, поколение населения, которое не жило при нормальной власти. Ну, например, в 68-м году. Что это было? Перестройка. Это была горбачевская перестройка в Дубчика.
6: И Чехословакии.
5: Чехословакии, конечно. И что произошло? Поколение чехов и словаков не оказались в Европе, а продолжали жить под советским иго. И то же самое с Украиной. Они не могут отпустить Украину, потому что Украина окажется в Европе, а Россия нет. И от этого происходит страшная болезнь, страшная боязнь вот этого вот европейского заимствования. Потому что, как я себе представляю эту картину? Вот сидят в России и думают, почему украинцам можно, а нам нельзя. Вот мы им покажем, чтобы этого не было. Имперский комплекс – это еще не совсем так просто, потому что имперский комплекс развивается в разные стороны. Ну, например, считается, что империя – это метрополия, это сила, а колония – это слабость. Но можно ли считать, что, например, Латвия моя хуже была, чем метрополия, чем Москва? Да нет, конечно, наоборот все было. Смотрели с завистью на Латвию. Меня спрашивали, какая валюта у вас в Риге.
6: А почему все-таки идея империи так привлекательна для части общества?
5: Я думаю, что это придает значение человеку, который говорит, что я ничтожество, у меня сортир во дворе, денег нету, пью с утра до вечера, но зато у меня есть империя, зато нас боятся. Не столько империя, сколько потребность в том, что тебя уважали. Вот это вот не уважают, так боятся. Вот это вот и есть главная черта, к сожалению, российской ментальности, которая проявилась так сильно при Путине. И вот то, что сейчас происходит, это, по-моему, следствие именно этого комплекса неполноценности. Вообще, что такое имперскость? Это комплекс неполноценности наоборот. Это когда ты думаешь, что ты будешь важнее, если у тебя будут колонии. Обратите внимание, что все страны Запада избавились от колоний с большим удовольствием. Оказалось, что они никому не нужны. Когда в 60-е годы рухнула Британская империя, то они сообщались с Вашингтоном, говорят, не хотите колонии взять? Не, ни за что, ни в коем случае, нам колонии не нужны. И только в России по-прежнему мыслят географическими понятиями. Это, кстати, болезнь русского сознания, география. Вот, например, Солженицын. Человек, который так боролся с коммунизмом, со всеми этими делами. Что он говорил? Россия будет прирастать за счет Северо-Востока. Почему? Северо-Восток – это гигантская территория необжитая. Зачем она ему нужна? Большая страна. Чем больше страна, тем лучше. Для кого лучше? Почему лучше? Это не важно. Люди смотрят на карту и думают вот в этих пространственных категориях.
6: Получается, Солженицын как раз и оказался тем самым имперцем, который, если вы помните, как обустроить Россию, был его труд, который вызвал горячую дискуссию. Естественно, не понравился казахам, потому что часть казахской территории он уже мысленно присоединил к большой России.
5: Ну, и Украину, и Белоруссию тоже.
6: Тоже, да.
5: Но ему казалось, что чем больше, тем лучше. Откуда берется вот это сознание? У меня был разговор с одним писателем русским. И он сказал, что каждая страна хочет распространиться как можно шире и захватить другую страну. Я говорю, как вы думаете, Америка хочет захватить Канаду? Это было до Трампа, конечно. Он говорит, конечно, хочет, но Канада не согласится. Я говорю, а Мексику Россия, Америка хочет захватить? Он задумался, а как это Мексику захватить и что дальше будет? В Мексике гораздо ниже уровень жизни, нужно как-то все это выравнивать. Нужна ли Мексика Америке или не нужна? И вот он в первый раз, по-моему, задумался о том, что больше не всегда лучше.
6: А некоторые говорят, почему вот Америке можно что-то захватывать, а России нельзя. Вот тут нет ли двойных стандартов?
5: Не то слово. Это всегда говорят так, что американцы еще хуже. Никто не слышит, что они говорят. Значит, мы плохие, но американцы еще хуже. Нет, я не вижу двойных стандартов, потому что какое дело России до того, кого захватывает Америка? С собой бы справились, это было бы гораздо полезнее. Почему пример Америки должен быть таким удручающим для России? Ну, давайте сначала построим уровень жизни такой, как в Америке, а потом будем размышлять, сколько стран нужно России, сколько территории необходимо, и почему Бахмут необходим для России. Я был вчера около российского посольства в Риге, и там большой плакат «Русский мир». Как выглядит русский мир? И там разрушенные города. Бахмут, Буча. Как это страшно, это так похоже на кадры военные Второй мировой войны. Это самая большая трагедия нашего времени, то, что происходит в Украине, потому что жить с этим очень тяжело и трудно. Особенно для людей, я бы не сказал русских, для людей, у которых родной язык русский. Вот я считаю, что Россия – это родина моего языка, ни больше и ни меньше. И, конечно, это страшное состояние с февраля 22 года. Я живу с ощущением катастрофы.
6: Если Ригу описать, Ригу вашей молодости, описать тремя вкусами или запахами, можете перечислить?
5: В первую очередь, моя Рига молодости была советским городом. Это значит, что она была серым, незрачным, загаженным до невероятности. И вот все эти роскошные дома, мимо которых мы идем, были коммунальными квартирами. Поэтому в Риге был запах бедности. Хотя, когда приезжали сюда люди из других городов Советского Союза, то они спрашивали меня, какая у вас валюта? Ну, я честно им говорил, что какая у нас валюта? Флоренты. И чтобы тут наврать. Короче говоря, запахи были... Это интересный вопрос, потому что запахи были, конечно, цветов. Рига – город цветов. Как многие северные города, здесь боготворят цветы. И на базаре, когда вот выходишь за наш базар, который лучший в Европе,
6: вы имеете в виду центральный рынок?
5: Конечно. Ни один человек не выходит из него без цветов. Это культ цветов был всегда. И в Риге был запах цветов – это жасмин. Жасмин – это запах моего детства. Интересно, что в Америке есть жасмин, но он не пахнет. И я до сих пор скучаю по этому запаху.
6: Рига для вас – это место рождения или часть характера?
5: Рига – это моя школа, мой университет. Я гораздо большему научился, глядя на архитектуру рижскую, чем в Латвийском университете или в средней школе. Потому что архитектура воспитывает человека. Знаете, что архитектура – самая массовая из искусств. Знаете, сколько просмотров набрал Домский собор за эти годы? Мы даже не знали, что мы живем в Европе. Но она на нас действовала подсознательно. И европейскость, которую я ценю больше всего, она прививалась как вакцина. И в этом отношении Рига стала для меня школой. Всего этого я не знал. Все это я определил гораздо позже, когда я приехал уже в другой мир.
6: Мы сейчас подходим к Домской площади. Я вспомнил знаменитую фразу Петра Вайля, что каждый камень на Домской площади полит моим портвейном.
5: А ну, что? Это сильно сказано, потому что не его, а нашим.
6: Да? То есть портвейн пили вместе?
5: Конечно.
6: Рига, что дала вашей дружбе с Петром Вайлем? Это часть, как бы, локация и дух вашего сотворчества? Или это независимо от того, были бы в Риге или нет, вы все равно вместе были бы авторами?
5: Это непростой вопрос. Дело в том, что Рига такой красивый город, что ее украшать-то не надо. Поэтому литература была как бы излишней. Именно поэтому мы наслаждались Ригой. Это была творческая пьянка постоянная. Потому что Рига красива. И писать мы начали, потому что она нас вдохновляла к соревнованию. Мы думали о том, что чему мы хотели научиться у Риги. Витражам. Писать так, чтобы были как цветное стекло, чтобы реальность просвечивала сквозь цветное стекло, как это происходит в Домском соборе.
6: Вот Домский собор, вот это Домская площадь. Где вы пили?
5: Не здесь, конечно, а вон там.
6: Где? Вот прям под стенами собора.
5: Можно, а туда можно спуститься, и тогда милиционер не увидит.
6: Понятно. А с напитками был какой-то дефицит или с этим не было проблем?
5: Напитки были такой гадости, которые представить себе нельзя. Главная выпивка называлась «Волжское вино». Как может быть «Волжское вино» в Риге? Я понятия не имею, но оно было.
9: Она отравила, конечно, меня физически.
10: Мы просто в детстве портфель называли чернилами, а вот как?
9: Правильно, чернилами тоже называли. Ну, вообще, подпиши. А вот здесь я работал.
10: Это Дом радио?
9: Это Дом радио, и, как ни странно, здесь я записал свою первую радиопередачу. И с тех пор я приехал в Америку, и 41 год проработал на радио. Многие думают, что это радио продлится на всю жизнь.
6: Я бы хотел бы поговорить о феномене Путина. Этот человек уже 27 лет на вершине власти. Вот почему он оказался тем человеком, который так долго удерживает власть? Вы думали об этом?
5: Потому что они уничтожили политику. Почему Украина оказалась там, где она оказалась? Потому что у нее была политика. Это была ошибочная политика. Часто была она страшно болезненная. Это были постоянная борьба. Это все было так. Но у них была политика, из-за которой возникло гражданское общество и национальное... Политическая нация украинцы возникла благодаря этой политике. В России этого не произошло, потому что политику отдали в грязные руки, как мы только что говорили. Поскольку политика – это грязное дело, пусть и занимаются грязные люди. И раз нет политики, появляется тирания.
6: Но не каждый может удерживать так ловко эту власть. И вот поэтому я хочу спросить, в чем главный секрет политической модели Путина?
5: Ну, посмотрите на Франко, сколько он удерживал власть. И почему он ее удерживал? Это интересный вопрос. Я был в Мадриде, есть музей, где показывают пропаганду республиканской Испании и франкистской Испании. И два фильма показывают рекламных параллельно. Тот, где республиканцы занимаются пропагандой, похож на Эйзенштейна. Рваный монтаж, авангард. А тот, где франкистская пропаганда, рыцарь-крестоносец едет, а потом становится франкистом и на танке уже едет. Вот это вот миф о испанской жертвенности, вот он держал Франко на поверхности. И до сих пор Франко относится к Испании далеко не все отрицательно. У меня есть друзья, которые говорят о том, что их родители франкисты до сих пор. Молодежи уже нет, но такое бывает. Потому что Франко придумал миф о том, что Испанию все обижают. Испанию загнали в угол, и она превратилась в третий мир. Вообще, испанский пример очень интересен. Я недавно написал книгу «Фашизмы», где рассматривал, изучал вот эти вот мифы фашистские, которые привели к тоталитарным режимам в Японии, в Австрии, в Германии, в Японии, в Италии. И интересно, не те люди, которые были бандитами и мафиози, а интеллигентные люди, как они скатились в фашизм. Вот это любопытно. И я вывел только одну причину. Это все ресентимент, все это ощущение того, что тебя обидели. Нас обижают, поэтому мы должны мстить.
6: Все-таки, может быть, мы с вами недооцениваем фигуру Путина. Можно ли говорить, что, возможно, он угадал формулу русского человека и успешно пользуется этим?
5: Ну, представьте себе Гитлер, например. Он писал каждый день передовицы в газету. Говорят, что когда он выступал,
6: но то... почти каждый день мы слышим и Путина, который поет одни и те же песни, как вы говорили. Нас обидели, на нас напали первыми, нас хотят унизить, у них это не получилось. Ну, я могу назвать 15-20
5: цитат. Может быть, я слишком далеко живу от Путина, поэтому я слабо себе представляю его ораторские таланты. Но мне не кажется, что это харизматическая личность.
6: Он держит зал. Давайте уж согласимся, что ловко. Ловкий полемист.
5: Я этого не вижу и не знаю. Слишком далеко живу для того, чтобы оценить его таланты. На мой взгляд, это чудовищный человек, который абсолютно бездарен. Хотя бы потому, что у него нет ни одной идеи. Все эти идеи, о которых мы говорим с вами, это не идеи. Это нет идеологии. Ну, например, у Франко была идеология, у Гитлера была. В Японии была идеология. А у Путина реакции,
6: вот,
5: а не идеология.
6: В том-то и дело, что успех. 27 лет у власти без идеологии.
5: 27 лет у власти Путин занимается тем, что охраняет свое место любой ценой. Вот отсюда и 27 лет.
6: Ну а все это окружение подыгрывает ему, оно зависит
5: Потому что оно зависит от него, в первую очередь, финансово. Он дает ему воровать. Но увидеть в нем харизматическую личность тирана, например, Фиделя Кастро, я не могу. Вот представьте себе, какие были тираны. Не то чтобы я их оправдывал, они страшные люди. Но все-таки вот эта мелкая личность, которая на экране телевизора, мне трудно его представить, чтобы он был увлекал массы.
6: Мой следующий вопрос как писателю. Вот все-таки продолжая тему формулы русского человека. Вот Никита Михалков любит упражняться на эту тему, и вот он написал такое, или сказал, русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет. Но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, и хрен с ним. Вот есть еще... Были попытки Шукшина, вот, который написал замечательные рассказы, мои любимые, это «Срезал» и «Чудик». Еще. И вот, на мой взгляд, он тоже вот открыл формулу русского человека. А Чехов, если брать, это замечательные рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», и самый гениальный рассказ «Смерть чиновника». То есть вы прекрасно помните, чем эта вся история закончилась. Случайно чихнул и плюнул на голову чиновнику, потом стал несколько раз перед ним извиняться, и в конце концов чиновнику это надоело, он его послал, пришел домой и умер. Вот у вас была попытка угадать формулу русского человека?
5: Нет, нет, и я не верю в то, что есть формула русского человека как такового. Понимаете, каждые попытки генерализировать, обобщать, это... На самом деле и непростительное упрощение. Знаете...
6: Но все-таки некоторые пытаются.
5: Еще как.
6: Шукшин, например, говорил, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Но это опять ему приписывает.
5: Но смотрите, что происходит. Вот почему Шукшин, например, да? То, что он создал симпатичный образ чудака. Или чудика, как он это называл.
6: И хама срезал.
5: Дело в том, что выбирается... колоритный персонаж. И этот колоритный персонаж становится героем русского народа. И вы знаете, это продолжается бесконечно. Например, Венчик Ерофеев. Вот его персонажи, это тоже чудики, алкоголики, алкаши. У Довлатова сплошь и рядом такие персонажи. Потому что считается, что вот эта вот бескорыстная пьяница и чудак, это и есть характерно для русского народа. Ну, трудно сказать, что все такие были. А Веренцев тоже такой чудик, правда? И не совсем, да? И, короче говоря, это то, что хорошо для литературы, абсолютно не обязательно хорошо для всего остального, и это не значит, что это универсальная черта. Литература, может быть, занимается только тем, что исключениями, а не правилами. Знаете, когда я был молодой, я учился в университете, здесь, в Риге, в Латвийском университете, и я, конечно, хотел найти формулу для литературы, для истории, для филологии, для... поэтики. Мне казалось, что есть универсальные категории. Все мы увлекались структурализмом, Лотманом тогда. А что такое универсальная категория? Это алгебра. А плюс Б равно С, да? А что такое А плюс Б? Это значит, что это подставь, что хочешь. И потом, надо сказать, под большим влиянием Довлатова, я понял, что мне нравится не алгебра, а арифметика. Потому что есть только конкретно. 3 плюс 5 – это уже совершенно другие дела. Потому что конкретно это и есть жизнь. А алгебра не существует в природе. И поэтому искать формулу универсального русского человека – это не только бесполезно, но и очень опасно.
6: Но все-таки я еще один пример приведу. Галина Вишневская, я прочитал то, что она написала, что русский человек – это тот, который там последнюю рубашку отдаст, или порвет рубашку пополам и отдаст тому, кто нуждается. Но если у него появится 10 рубашек, то ни одной не получит. Вот, вот
5: это
6: игра слов или
5: анекдоты. И... У Аксенова было хорошо. Говорит, что такое русский человек? Говорит, да, говорит, лучше пристрелить его, чем просто так оставить. И нет, мне кажется, что заменить вот политику... Политика занимается универсальными категориями, но она занимается ими, партия создает, демократические выборы. Это все, вот эта система, которая работает на Западе. А у нас все это работает только на индивидуальном уровне. Поэтому получается хорошая литература и плохая политика. У Герцена была и дума. Лучшее, что он написал, это о русских чудаках. Он говорит, что дядя его был пьян и зол. Пьян или зол? Или зол и пьян? Вот такие вот персонажи удаются русской литературе лучше всего. Вспомним Гоголя. Что в России лучше всего? Сатира.
6: Мертвые души.
5: Конечно.
6: Есть и Америке... главный герой там Чичиков.
5: Чичиков главный герой, но он плохой герой. Он мелкий герой.
6: Но...
5: Остальные, Ноздрев, например, это герой. Потому что он говорит, да забору мое, и за забором мое. Ну какому Наполеону снилось такое? И в этом отношении, конечно, самая гениальная книга русской литературы «Мертвые души». Есть американский... Ну, он даже не политик, он бывший адмирал, который занимался разведкой всю жизнь. Его спросили, что нужно сделать, чтобы понять Россию. Он сказал, как что, прочитать «Мертвые души».
10: Петр Вайль, он когда рассказывал о Риге, обращал внимание на топономику. Вот он говорил, что мы диссидентствовали, наше тихое диссидентство заключалось в том, что мы знали все старинные названия. И когда договаривались о встрече, там не называли там улицу Суворова или Ленина, а говорили там на углу там Кристиан Барона и Дзернаву. И это было такое тихое диссидентство. Вы...
9: Я бы не сказал, что это... По-моему, Петя все это придумал позже, потому что в наше время мы диссидентствовали тем, что сидели на кухне и ругали советскую власть. А название топонимика, ну, что могу сказать.
10: А как вы познакомились с Петром Вайлем?
9: Наши братья были вместе в армии. Мой брат Игорь и его брат Макс. Когда они пришли из армии, мы подросли с Петей и стали принимать участие в застольях. Вот так мы и познакомились.
10: Но у вас разница в возрасте была существенная. Это когда вы были молоды.
9: 3,5 года. А. Молодости это много, но быстро стирается. А вот это 13 стульев кафе, я всегда сидел. Считается, что в этом кафе, если ты просидишь час, ты встретишь любого человека, который тебе нужен. Стульев там теперь стало гораздо больше, но раньше их было именно 13.
10: А давайте пройдем по самой узкой улочке Риги. У вас какие-то воспоминания связаны с ней?
9: Понимаете, у меня нет такого камня, с которым у меня не было бы связано воспоминания. По такой улице может проехать всадник, который должен держать копье вот так, горизонтально. Если он проходит с копьем, то все в порядке. А если нет, улица не годится.
10: Она называется «Роза наела». А первую любовь вы помните?
9: Еще бы.
10: Расскажите о ней.
9: Моя первая любовь в Израиле же давным-давно. Она была еврейкой, но она была латышской еврейкой. Это значит, что она училась в латышской школе, 52-й. Это значит, что она была латышкой по культуре. Она любила латышскую поэзию, ее любимый поэт был Чак. И для меня она была окном в латышскую культуру, как ни странно. Потому что через нее я полюбил латышскую живопись, латышских писателей. И что мы делали? Мы гуляли. Гуляли вот здесь, в том числе. Потому что в Риге что мы могли вообще делать? Мы могли гулять. Я каждый день гулял по Старой Риге. Каждый божий день. И работал я. Как-то в Риге все пешком же ходишь.
6: Скажите, а Путин – это случайность истории или закономерный результат российской системы?
9: Я не вижу закономерности. Понимаете, я не верю в историческую необходимость. Я помню, когда я еще в университете учил это идиотские предметы, исторический материализм и так далее, то там говорили, что историческая необходимость приводит к коммунизму. Ну как привела? Что за чепуха? Кто это такая историческая необходимость? Да нет, история свободная, непредсказуемая. Именно чем больше мы знаем, тем ниже горизонт предсказуемости, а не выше. И нет, не было никакой необходимости в Путине. Давайте посмотрим, а если бы пришел Немцов, то что бы было бы иначе жизнь? Конечно, иначе было бы. Если бы вместо Горбачева был бы, не было бы Горбачева, не было бы перестройки. То есть на самом деле роль личности в истории гораздо важнее исторической необходимости. И поэтому Путин – это случайность истории уже потому, что он столько лет сидит у власти. Это вина тех, кто его не выкинул из власти. Вот когда это было возможно, между прочим. Вы помните, выборы-то же были все-таки, Путина же выбирали.
6: Вы знаете, вот некоторые говорят, давая психологический портрет Путина, говорят, вот вы сейчас сказали про Немцова. Я еще вспомнил Навального. Это высокие, красивые люди, которых любили женщины, что правда. Про Путина такое сложно сказать. Может быть, его тоже любят женщины. Мы просто не знаем, так как тайная семейная жизнь его это покрыта. Вот... Поэтому взгляд Немцова на жизнь, человек, который любил жизнь, любил все, что его окружает, это одна один психотип. Путин совершенно другой. Может быть, это как раз вот то, что ему не доставало, то, что Бог дал Навальному. Красивую жену, кстати, красивых детей, которыми он гордился. Немцов, который гордился всеми женщинами, которые его окружали. Может быть, вот эта и зависть, это и есть и вот этот страшный порог.
9: Вот это и есть тот самый ресентимент, который свойственен всему русскому народу. Он плюгавый. И вот эта вот мелкость его личности и мелкость его истории. Я представляю себе его в юности. Я таких вот знал мелких хулиганов, которые шли, затевали драку, а потом большие хулиганы били тех, с кем они затевали драку. Ей-богу, я здесь я по фамилиям помню школьные свои годы здесь, вот в Риге.
6: Некоторые говорят, что он как раз и свой реванш берет.
9: Абсолютно. Я представляю себе, как в это время слушали Битлз, танцевали с девочками, пили гитару, под гитару у костра, ходили в походы.
5: А он так не был тогда пущен, он с подворотни. Вот не было у него таких друзей, как у меня, например, были. У него были какие-то совершенно другие люди вокруг него, его окружали. И КГБ – это попытка власти, захватить власть, чтобы тебя уважали. Это тот же комплекс, который мучает русский народ. Пусть не любят, но пусть боятся.
6: Скажите, вот вы, помимо того, что вы писатель, вы еще и сценарист. Вот если бы вы писали сценарий о Путине, какой чертой бы вы сделали его живым персонажем?
5: Мстительность. Вообще, мщение – это самый сильный мотив в мировой искусстве и в литературе. Вот о чем Гамлет, например, о мщении. Да все построено на мщении. «Мастер и Маргарита», например. Почему мы так любим Воланда? Говорят, что Воланд – это Сталин. Но каким бы Воланд ни был, он мстит. И это счастье отомстить – это то, что делает литературу пригодной для всех.
6: Смотрите, чтобы персонаж не получился плоским, вы это сами прекрасно знаете, ему надо все-таки добавить какие-то положительные черты. Иначе, если все это абсолютное зло, это скучно. Вот какие-то положительные черты...
5: Трезвость. Вы представьте себе, что человек, который, как говорят, не пьет. Для русского человека это очень трудно себе, особенно после Ельцина, представить себе, что ну как это не пьет. Знаете, говорит, когда золотую рыбку поймал мужик, говорит, что ты хочешь, говорит, ведро водки. А еще что ты хочешь, говорит, море водки, а еще что ты хочешь, маленькую. Вот примерно так и представляет себе русский человек счастье, на всяком случае, по легенде. А он не пьет и ведет здоровый образ жизни, питается хорошо.
6: А какие-то капли сентиментов или эмпатии вы бы добавили бы? Или у него это полностью отсутствует?
5: Я думаю, что если он уже убил 500 000 русских человек, то наверняка ему даже в голову не приходят такие категории.
6: Кстати, Вера Полоскова, когда поэтесса давала интервью Дудю, да, она написала, что этот человек там просыпается, нажимает на кнопку, и каждый день погибает огромное количество людей. Наверное, он по своей природе несчастлив, раз для него убийство людей – это радость. А вот это наивный взгляд?
5: Ну, Вера поэтическая натура, она представляет себе, что вот ему все равно. Но дело не в том, что он хочет убить кого-то или не хочет убить кого-то. Просто он об этом не думает. Просто ему кажется, что ну как,
6: он
5: я же
6: получает
5: прав.
6: От этого удовольствие?
5: Я думаю, что нет, он получает удовольствие от власти. Но это не значит, что ему хочется кого-то убивать.
6: А это
5: ему
6: просто все равно. Побочный материал такой.
5: Ну, конечно, он же спасает Россию. Он хочет быть Петром Первым. Знаете, что Петр Первый ополовинил страну, пока он занимался своей... европеизации России. Как Ленинград построен на костях? Это все же такие страшные истории. Но вот Петра Первого, как говорил Лотман, Петр, извините, великий. И вот он представляет себе, что он защищает страну от ужаса, от того, что никто не будет, Украины не будет, Бахмут не будет наш. Ну как, что может быть страшнее, чем это? Это бред сивой кобылы, которым он живет каждую минуту, потому что он думает, что он спасает историю России, что он в ней останется. И в этом возрасте как раз уже идет борьба не только за свою власть, но и за место в истории, за место в учебнике. Он все время думает, что в учебнике он останется как новый Петр.
6: Но, кстати, Петр, если прорубил окно в Европу, то он это окно закрыл путь.
5: Зарешетил.
6: Зарешетил, да, совершенно верно. Скажите, а вот если продолжать литературную тему, вот стал ли он античным героем или варваром из Средневековья? Или он просто новый герой зла, или абсолютное зло, по-разному можно оценивать, 21 века, такого еще не было героя?
5: Я не нахожу в нем ничего особенного. И если это зло Башмачкина, который превратился в чудо, попал во власть. Вот представьте себе, что было бы с Башмачкиным, таким ничтожным, да, жалким, которого единственное было достоинство – почерк хороший. Вот человек, который был заведующий клубом в Германии, становится... Это он был Башмачкиным. И он становится вдруг тираном. Вдруг он становится во власти. Представляете, какой ужас бы Башмачкин учинил за все эти унижения, которые он терпел. Так что это, если и фигура, то фигура из русской литературы.
6: То есть до царя Эдипа он не тянет? Или того же Дракулы из Средневековья?
5: Ну, вы подумайте, это же мифический персонаж. Но разве Путин мифическая фигура? Разве он гипербола? Разве он, как говорили про... у Гоголя, заплата на всем человечестве. Ну, как, где ему?
10: Считается, что рижская интеллигенция, независимо от национальности, она более была свободолюбивая, чем московская и питерская. Вот вы согласны с такой трактовкой? Если да, то в чем это выражалось?
9: Вы понимаете, не так все просто. Дело в том, что латышская интеллигенция, вообще латышская, латыши были достаточно лояльны советской власти, пока они занимали какие-то места. Я помню нашего начальника на радио, Эрос, правильно, Эрос. Он был латышом, и это не мешало ему быть абсолютной гнидой. Его ласково называли гауляйтер.
11: Да.
9: Латыши тоже были, конечно, такими. Но латыши были как бы запасное отечество. Понимаете, все мы были советскими людьми, а латыши были еще латвии. И это отразилось. Посмотрите, что произошло в 90-х годах. Смотрите, с какой скоростью Латвия обрела независимость и вдруг забыла, что такое советская власть. Знаете, самое сильное впечатление на меня, вот я хожу по Риге сейчас, вот этот приезд, и скажу с ума, думаю, ничего советского не осталось. Каким-то потрясающим образом она стряхнула всю советскую гадость. При этом город остался во многом русским. Русскоязычное население очень значительно. Но это уже не советские люди, это не советский город. И вдруг оказалось, что можно все это забыть.
10: Ну, это вам возразят, потому что считается, что часть русскоязычного населения, оно все еще оглядывается на Москву.
9: Оно оглядывается на Москву, но оно никогда не променяет Ригу на Москву. Что-то я не заметил, чтобы они уезжали.
6: Александр, можно ли считать эту войну последней попыткой удержать прошлое?
5: Хорошо бы, если бы она была последней, но я далеко в этом не уверен, потому что до тех пор, пока существует путинский режим, он будет агрессивен по своей природе, ему некуда отступать, потому что в данном этой мафиозной системе тот, кто отступает, тот проигрывает, и тот не жилец. Поэтому так страшно, я думаю, соседям России, и в Латвии, и в Польше, и в Литве, и в Эстонии. Я об этом каждый день думаю, потому что эти края для меня печально близки.
6: Есть ли разница между империей как культурным влиянием и империей как насилием?
5: Вы знаете, у меня был разговор на эту тему с Аверинцевым, никем иным. Когда начиналась перестройка, когда стала судьба империи решаться, я его, как историка великого, спросил, что он думает про империю. Он говорит, империя вообще должна быть одна, потому что империя – это идея. Это не география и не политика, а это идея. До тех пор, пока существовала, скажем, христианская империя. Вот Римская империя стала христианской. Она несла свою идею. До этого это была идея цивилизации Римской империи. Потом христианская цивилизация. И даже Российская империя была Третий Рим. То есть это была какая-то идея. Никакой идеи у нынешней империи нет и быть не может, потому что у Путина нет идеологии. Я не знаю, борьба с гомосексуализмом – это идеология. Но это все... Даже Советская империя обладала идеей. Я не хочу сказать, что она была хорошей идеей, она была безумной идеей. Но, во всяком случае, она что-то имела в виду. Маркс, Энгельс, Ленин. Все это что-то значило. Все это был, пусть никто не верил в этот коммунизм, но, во всяком случае, хотя бы название у него было. Что сегодня... Поэтому, когда мне говорят, Россия – это империя, я пожимаю плечами, потому что империя без идей лишена смысла. Это не доимперия, вот что это такое. Потому что... Ну, скажем, Российская империя, она несла какое-то просвещение, цивилизацию в отдаленные края. Вот я очень люблю фрегат «Паллада» Гончарова, где он описывает, как он возвращается через Российскую империю с Дальнего Востока в Москву. И вот он едет по этим местам, и сюда встречает русских чиновников, которые помогают северным народам, якобы помогали, во всяком случае, цивилизоваться. Вот это была идея Русской империи. Конечно, когда она доходила до, скажем, Финляндии или Балтии, то эта идея сразу лопалась, потому что цивилизация была здесь больше, чем в России. Но так или иначе, у нее была какая-то идея. Это не значит, что я хочу ее оправдать. Это значит, что она существует.
6: А советская идея... Вот я родился в Средней Азии. Пришли большевики, построили заводы, фабрики. Женщины сбросили паранджу. Это факт исторический. Появилась творческая интеллигенция... Те, которые учились в Москве, Ленинграде, получили образование, возвращались и строили социализм так, как это было по зову партии и правительства. Вот в этом контексте, вот если вам так возразят, если вы видите какое-то положительное от Советской империи, или история не терпит сослагательного наклонения, потому что не будь большевиков, может быть, там было бы развитие другое и не хуже.
5: В том-то все и дело, что цена этого развития оказалась чудовищная. Ну, все знаете, про хлопок один чего стоит история. И так-то все, цивилизация была в чудовищных условиях принесена.
6: Хлопок имеется в виду навязывание этих культур и в ущерб другим культурам.
5: Экологическая катастрофа к этому привела, история с хлопком. Но вообще, на самом деле, цена империи была очень высокой. Другие империи иначе относились к этому делу. Ну, например, Англия. Все говорят, вот англичанам можно, а нам нельзя. Ну, смотрите, что англичане сделали. Например, Индия. Индии не было никакой. Англичане создали Индию, потому что навязали английский язык. Появилась пресса, университеты. Все это реальный вклад Англии в индийскую историю. И до сих пор лучший писатель, лучшая книга об Индии времен Английской империи, Радж, так называемый, это книга Киплинга «Ким». Причем я спрашивал своих друзей из Индии, говорю, а как вы относитесь к этой книге? Это же колониальная книга. Он говорит, просто колониальная, но лучше никто не написал.
10: Скажите, а вот латвийские коммунисты, да, вы хотите что-то показать?
9: Вот здесь я работал, в этом доме.
10: Вот в этом доме вы работали? Что вы делали?
9: Вы не представляете, что я делал. Я работал, была такая инспекция по измерительным приборам. Моя личная работа заключалась в том, что я проверял работу термометров. Термометры бывают огромные, температуру почвы измерять. А когда они портятся, плохо показывают, надо их разбить, и ртуть дорогую собрать клизмой. И вот я на этой улочке разбивал термометр и собирал клизму ртуть. Трудно поверить.
10: Это были во времена студенчества или после окончания?
9: Это было еще до университета, после школы. Ага. Я работал здесь какие-то полгода. Но дело в том, что для меня уже тогда эта улочка, которая была, конечно, не такая, как сегодня, но она была средневековой. Для меня это было окно в Европу и окно в историю. С тех пор я так люблю историю.
10: Да вот, можешь посмотреть на эти бочки, они, конечно, оттуда.
9: Конечно,
10: оттуда
9: не было, да. Но тем не менее, смотрите, здесь монахи подают в этом ресторане. Но в этом ресторане, в подвале, это монастырский ресторан. И там одетые монахи-официанты подают средневековую кухню.
10: Латвийские коммунисты, они были верующие вот в эти идеи или они имитировали?
9: Я вообще никогда не видел ни одного верующего коммуниста. Я считаю, что все коммунисты всегда врали. То есть, может быть, когда-то они и не врали, но тогда я тогда не был. Может быть, в 17-м году они не врали. Но вообще все, кого я знал, все были лицемеры, жулики, воры. И ничего хорошего о них сказать не могу. Кроме моей начальницы, которая на радио была. Моя начальница латышка. И она узнала, что я уезжаю в Америку. И она сказала, напрасно ты думаешь, что при капитализме так хорошо живется. Вот я в Ригу помню при капитализме. Говорит, фурсетки всюду ходили. Говорит, шампанское лилось, танцы на эспланаде. Потом она почувствовала, что что-то не то. Она говорит, главное, не хвали. Я говорю, что, кого не хвалить? Меня, говорит, не хвали. Она была коммунисткой. Говорит, а то приедешь, скажешь, что я тебя учила плохому.
10: Скажите, а почему вот пропаганда сегодня в России оказалась такой эффективной?
5: Потому что пропаганда советская была построена на такой степени идиотизма, которую трудно себе представить. Я это хорошо знаю, потому что я работал на гостелерадио здесь, в Риге. И, например, была пропаганда. Как она выглядела? Каждый день, по-моему, в 5:30 вечера передавалась передача «Экран социалистического соревнования». Я вас уверяю, что ни один человек в мире, включая тех, кто создавал эту программу, ее не смотрел. Ну и кто будет смотреть такую чушь? А что делает пропаганда нынешняя? Они научились, это постмодернизм в действии, они научились сочетать сплетни с политикой, желтую прессу с партийной прессой. И поэтому женщина в объятиях крокодила подается новости из Украины. Вот эта вот смесь массовой культуры с политикой создает очень действенную пропаганду. Но самое главное, что она внушает людям не интернационал. Вот понимаете, в советское время говорили, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ни один человек не знает, что это значит. Я до сих пор не понимаю, как они должны соединиться. Где они взяли пролетарию, вообще тот вопрос. Но нынешняя пропаганда говорит одно. Вас никто не любит. Вы никому не нужны. Они думают, что вы хуже всех. Но тогда пусть они вас боятся. Я повторяю все время одну и ту же формулу, потому что она самая действенная. Ресентимент. Вот это то, что, кстати, привело к фашизму в Германии. Именно вот эта ненависть к западным странам, которые навязали Германии Версальский мир. И вот это вот чувство вины и чувство беспомощности, оно соединяется в очень бурную смесь. Так мне кажется, в таком случае. Я не очень представляю себе людей, на которых пропаганда действует. Но, когда был Крым наш, многие мои друзья говорили, ну все это так, но Крым-то наш. Я им сказал, не будет ни Крыма, ни свободы. И, по-моему, сейчас это именно происходит.
10: А можно ли объяснить массовую поддержку войны психологией страха?
5: Страха перед кем? Это не страх, а зависть. Я думаю, что, как я уже говорил, что самое главное ощущение – это то, что почему Украина может. Украина такая же, как и мы. Украина – это советская республика, такая же, как Россия. Это тоже наследство у них. Почему они могут построить все гражданское общество? Почему они думают, что они способны на демократию? Почему они думают, что они могут жить в рыночной экономике и быть частью Европейского Союза? Интересно, в Америке все время пишут о том, почему Путин начал эту войну и пытается найти причины, потому что сам он об этом не говорит. Я так до сих пор не могу понять, что он хочет сказать. Нам угрожают. Я не понимаю, что это значит. Каким образом Украина угрожает России?
6: Ну, одна из самых популярных его версий – на нас первыми напали.
5: Ну, я не понимаю, что это значит. И, по-моему, Путин тоже не понимает, кто напал. Вы помните, как у Карла Чапека сказано? Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города.
6: Там есть еще более циничная фраза. Мы завершаем Вторую мировую войну. Вот сейчас в Украине.
5: Ну, каким-то образом. Ну, хорошо, пусть это... Дурные слова, такие же, как пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что как-то мы завершаем, если ее нет.
6: Это же работает, как оказалось.
5: Я не знаю, вы уверены, что вы знаете, что думает простой русский человек, когда в основном он забочен огородами, я думаю, или дачей. И мы все думают, что пропаганда работает. Но я думаю, что политика не работает вообще. Есть такое древнее ощущение русского сознания о том, что политика – это дело проклятых. Иван Грозный, вот это вот, он такой страшный человек, что на него все грехи падают. Поэтому политикой заниматься могут только негодяи.
6: Хорошо, а вот человек, поверивший пропаганде, он жертва или соучастник?
5: Это вопрос о вине и ответственности. У Карла Ясперса есть книга на эту тему, очень полезная для того, чтобы ее прочесть. Но я бы сказал так, что все люди, которые верят пропаганде, являются соучастниками ее. Все люди, которые меня спрашивают часто, говорят, а ты в Буче был, а ты видел, что творили там русские? Это все украинцы придумали сами. Это все неправда. Ты там не был, ты не знаешь. Вот все люди, которые так говорят, они соучастники преступления. Все люди, которые верят Путину, они соучастники путинских преступлений. Так я считаю.
6: А молчание, уход во внутреннюю эмиграцию, это соучастие или попытка все-таки сохранить свое доброе имя?
5: Это попытка сохранить здоровый рассудок, потому что человек, который не верит властям, это все были мы такие. Я сам жил в таком мире и знал, что это значит. Потому что когда ты не веришь властям, то у тебя другое сознание вырабатывается. Ты становишься более свободным человеком. И я слышал, что это называется новые тихие. Люди, которые молчат, но ненавидят власти. Вот такими мы жили, такими мы были. Благодаря этому произошла перестройка, потому что сохранился ресурс сопротивления. Пусть он был внутренний, пусть он был интеллектуальный, пусть он был нематериальный и материализовался в каком-то протесте. Но тем не менее, когда появилась возможность действовать и думать, то эти люди дали России 30 лет свободы. Более-менее свобода была 30 лет.
6: А когда наступает коллективная ответственность?
5: Это не зависит ни от вас, ни от них, ни от кого, потому что коллективная ответственность будет бесконечная сама по себе. Просто потому, что мы говорим по-русски, мы уже коллективно отвечаем за все эти преступления. И это, конечно, можно сказать, что это нечестно, но что делать? Вот немцы, например, смотрите, как получилось. Уже сколько поколений прошло после войны, и все равно тень Гитлера лежит на каждом немце. Это есть коллективная ответственность? Никто не спрашивает, оно так само получается. Мы не виноваты, но, тем не менее, ответственность лежит на всех.
6: Но есть еще понятие коллективная вина. Это немножко другое.
5: Ясперс говорил, что это другое. Коллективную вину нельзя навязывать людям, потому что это судебная категория, юридическая категория. Но коллективная ответственность неизбежна. Я уже не говорю про репарации, которые немцы, между прочим, платили. Вот моя тетя в Америке получала репарации от немцев за то, что ее эвакуировали во время войны из Киева. Представьте себе, сколько лет прошло. Все это ждет русский народ.
11: Скажите, что осталось от вашей рижской идентичности после переезда в Америку?
5: Вы понимаете, осталось то, что было привито мне Ригой. А именно, я не чувствую себя поданным. Я не чувствую себя никакой частью никакой страны. Как я говорил, что я чувствую себя частью города. Вот город меня воспитал. А страна нет. Поэтому, когда меня спрашивают, ну, 50 лет ты живешь в Америке. Ты американец? По-моему, американцев я никогда не видел. Потому что американец – это непонятная фигура. И в этом отношении Рига – это была примерка этого. Потому что рижане – тоже непонятная фигура. Это странное сочетание всего разного.
11: А что стало вот с теми, кто с вами выехал в те годы в Америку? Вот эта русская община, она сохранилась как-то? Вы общаетесь между собой или вы растворились в Америке?
5: В Америке никто не растворился.
10: Русские плохо растворяются.
7: Русские не растворяются вообще и плохо брачуются с иностранцами. Но если вы говорите про рижан, то у нас была своя рижская мафия. Например, Петя Валь, Рая Валь, это все же рижане. Соломон Волков, которого, может, вы знаете, я с ним на свободе поработал.
12: Да, конечно.
7: Барышников, которого страшно трепетно относится к Риге. Я когда первый раз встретился с Барышником в Нью-Йорке, я ему сказал: «Суики». Он тоже перешел на свободный латышский язык. Он прекрасно говорит по-латышски.
12: А чем отличается вот рижская интеллигенция там уже в Америке от московской и питерской? Вы чувствовали разницу в менталитете?
7: Вообще, вы знаете, это же целая история.
12: Ну, расскажите.
7: Каждый мигрант принадлежит не России, не Советскому Союзу, а тому городу, где он вырос. И это есть анекдот мигрантский такой. Говорит: «От кого бы ты города?» «Я из города на А». «Какой ты город?» «Говорит, Ленинград». «Говорит, почему?» «Все говорит, а ты из какого города?» «Я город на О». «Какой это город?» «Черновцы». «Почему все говорят О?»
12: Насколько Сергей Довлатов точно описал вот эту интеллигенцию, с которой вы общались там? Или это все-таки плоды фантазии писателя?
7: Довлатов, не все это понимают. Довлатов писал в начале своей эмигрантской жизни. И в этом отношении он застал эмиграцию в тяжелые минуты, когда все были еще не устроены. Другой эмигрантский анекдот говорит: «Как, ты уже устроился? Нет еще работы». Вот тогда еще все еще искали работу, и кто-то работал таксистом, кто-то сторожем, кто-то кроликов кормил в лабораториях. Мой знакомый юрист Фридрих Незнанский, кстати, знаменитым писателем стал потом. Он работал на заводе. Но когда они знали, что он адвокат, работает на заводе, то это было... Над ним стали издеваться, потому что адвокатов в Америке не любят, они все очень много зарабатывают. Короче говоря, это было тяжелое время, поэтому его в эмигрантских портретах очень чувствуется вот это соболезнование по отношению к эмигрантам, снисходительность, жалость, сопереживание. То есть это было трудное время для нас, для всех. И он не застал уже другого времени, нынешнего, например, когда каждый эмигрант... Знаете, я не знаю ни одного неудачного эмигранта, вообще не знаю. Я не знаю ни одного эмигранта, который бы пропал в Америке. Все купили дома, все... Какая-то нормальная работа. Я даже не знаю, как... Они по-разному все живут, но все разъехались. Нет уже русских улиц, как раньше было. Например, Брайтон-Бич знаменитый, который все знают. Сейчас он, например, не русский, не еврейский, а среднеазиатский. Там два огромных супермаркета. Один Ташкент, другой Самарканд.
12: А какие мифы о русских и россиянах разрушила эта война в Украине?
7: Я живу в Америке полвека, и за это время я видел самые разные отношения к России. Когда я приехал туда, была еще холодная война в разгаре. Афганистан тогда был в центре внимания. Я помню, как мы пришли с Петей Валем играть в бильярд. И говорим: «Давайте мы вас научим русским правилам». Говорит: «По русским правилам вы будете играть в Афганистане», сказали нам, в бильярд. Она была, Россия была врагом. Причем это интересная категория вражеская. С одной стороны, они были врагами. С другой стороны, русские считались заложниками власти. Это разные вещи. То есть русские не виноваты, они просто под кремлевскими старцами. Ну что делать, если вот Брежнев их держит в плену? И когда русские сбежали из плена и оказались в эмиграции, они оказались нормальными людьми, и никто на них не лежал, а пита ответственности за это. Сейчас немножко другая ситуация. У меня соседи, они говорят со мной об Украине очень осторожно. И я говорю: «Ну, понимаете, ну...»
12: Соседи американцы?
7: Конечно. Но они говорят: «Ну, а что произошло? Почему вдруг началась война? Почему вы хотели воевать?» Я говорю: «Нет, нет, не хотели». «А за что это все происходит?» Я говорю: «Ну, это их Путин захватил». Говорит: «Ну, вы же выбрали Путина». Я говорю: «Я не выбирал». Говорит: «Ну, ваши друзья, коллеги, ваши соседи, люди, которых вы знали, многие из них голосовали за Путина, наверное, иначе он бы не стал президентом, правда? Они же голосовали за него». Я говорю: «Ну, их обманывали». «Да, но их обманули, значит, они обманулись». И вот это вот ощущение вины, которое лежит на тех, как вы выбрали себе власти, как с Гитлером. Вы выбрали Путина, а теперь вы удивляетесь тому, что вы стали его жертвами. Но так получилось. А почему не выберете другого? Почему, например, на выборах Путина все не придут на выборы? Или наоборот, все проголосуют против него, как в Венесуэле было, между прочим, при всех этих властях. У них были
5: достаточное количество людей, которые голосовали против власти. А где эти ваши? Почему их не голосуют?
6: Но вы как раз в одном из интервью говорили о том, что ваши знакомые в Москве из творческой интеллигенции и разные другие друзья и приятели не ходили на выборы, и вы им предъявляли претензии. А почему вы не ходите на выборы?
5: И сейчас предъявляю.
6: И сейчас. Но факт, фишка заключается в том, что там не важно, сколько людей придет на выборы, а как посчитают, что и произошло.
5: Все это говорят. Но если 90% против, то это будет очень трудно подсчитать, очень трудно переделать.
6: Но ваш круг знакомых все-таки это узкая прослойка.
5: Наверное, конечно, но я не понимаю. Каждый человек, который не голосует, участвует в этом безобразии. Каждый человек, который не отдал свой голос против, но он участвует в этом.

0: проголосовал все-таки за него, потому что он демократ, так мне было проще.
1: Вот возвращаясь к теме пропаганды, на мой вопрос, носил бы Йозеф Геббельс на подносе кофе Соловьеву или Скобеевой? Невзоров сказал «нет». Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев и Скобеева нет. А вы как считаете?
0: Геббельс создал Гитлера. Это было дело его рук, это было творчество. Вообще, кто такой Геббельс? Он же был доктором философии. Знаете, что такое философия? В Германии при нацизме было 84 профессора философии, 84 кафедры философии. Там было больше философов, чем во всей остальном мире вместе взятых. И Геббельс был продукт германского идеализма. Он написал роман «Прекрасный Михаил», по-моему, назывался. И это он создал нацистскую партию, он создал Гитлера, потому что эта пропаганда и была вот его романом, его творческим руком. Конечно, он верил в то, что он делает, потому что это было его творчество. А кто такие Соловьёв или Скобеев, я, конечно, не знаю, но негодяи они первостепенные. И, конечно, они не верят ни во что. Но
1: не верят?
0: Конечно, они не верят ни во что.
1: А не происходит такая, когда ты одно и то же повторяешь 500 раз, начинаешь сам в это верить? Происходит деформация.
0: Как вам сказать? Вот при советской власти, например, повторяли все одно и то же. В том числе вот здесь вот
1: в Латвии. Но не от души, как это делают эти люди.
0: Я не видел никогда ни Соловьёва, ни Скобеева, но я знаю, что от души говорил наш начальник радио Ернс, он говорил, я вас всех пошлю на уборку урожая. Почему? Потому что дело журналиста быть в поле. И как вы считаете, он верил в то, что дело журналиста это отражать аграрные процессы? Это все чепуха. Вся пропаганда построена на том, что никто в эту чушь не верит. В целом, те люди, которые ее делают, прекрасно знают, как ее делают.
2: Но все-таки, возвращаясь к ментальности питерских и москвичей, вы чувствовали разницу, в чем она выражалась, вот эта культура, идентичность культуры?
3: Ленинградцы считаются, справедливо или нет, у них есть очень характерные черты. Ленинградцы считаются образованными, вероломными, византийцами, приятными людьми и хорошей компанией. Все это вместе в одном флаконе. Как вы должно быть? Москвичи, как я уже сказал, их можно узнать даже в бассейне. Однажды, как москвич плавал в бассейне и курил. Это была замечательная черта. Но москвичи, конечно, абсолютно уверены, что они соль земли и что они живут... Ну, так получилось, что советская власть захватила их страну. Страна называется Москва.
2: То есть это был некий снобизм, да, со стороны москвичей?
3: Абсолютно. Особенно по отношению к одесситам, которые считаются, ну, как бы вам сказать, низшим классом эмиграции.
2: Почему?
3: Потому что для нас одесситы – это Бабель, для эмиграции – это герои Бабеля.
2: Вот Ратушная мэрия, Ратушная площадь. Что вас связывает? Где
3: здесь
2: тут пили?
3: Здесь ничего не было.
2: Как?
3: Не было дома Черноголового.
2: Так.
3: Его просто не
2: Его
3: было.
2: Его отстроили
3: он
2: позже,
3: погиб,
2: да.
3: Он погиб во время войны.
2: Да.
3: Собор Петра. Не было шпиля. Его постановили в 70-е годы. Ратуши тоже не было.
2: Музей оккупации.
3: Это отдельная история, конечно, интересная. В мэрии я был, кстати. И меня приглашали в мэрию. Я даже померил цепь мэра. Мне сказали, тот, кто ее надел, становится мэром. Так что у вас еще все впереди. Что касается музея оккупации, то я здесь был в Риге в начале 2000-х годов. Был фестиваль русской культуры. Я был гостем. Я пошел в музей оккупации. И там были все русские писатели, все мои знакомые. И после на какой-то вечере вступления я сказал, что мы все жертвы сталинизма. Русские самые больше всего жертв сталинизма. И латыши жертвы сталинизма. Давайте проявим солидарность к жертвам сталинизма, латышей и русских. Он говорит, а как мы проявим солидарность? Я говорю, пойдем в музей оккупации. Он говорит, вот ты иди. Я достал билет. Я говорю, я уже был. Но никто не пошел.
1: Чтобы молодой Геннис не понял в сегодняшнем Геннисе? Мой последний вопрос.
0: Я бы не понял, наверное, того, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Дело в том, что я всегда знал, чего я хочу. С 5 лет. Я первую книгу начал писать еще до того, как пошел в школу. Мне все буквы знал, поэтому моя книжка получилась так себе. И я бы не понял, как можно жить литературой. Потому что мне казалось, что ничего лучше быть не может. Но Довлатов однажды хорошо сказал по этому поводу. Я хотел делать то, что мне нравится. А теперь я хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю.
1: Спасибо вам, Александр, за интересную беседу. Моим гостем был писатель, настоящий рижанин Александр Геннис.

0: проекты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Еще летит.
2: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
3: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
4: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
3: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях говорит неправду.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
6: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью под контрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
7: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. СК на этом направлении действует активно, решительно, идут быстрыми темпами.
6: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского ОСИН-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы сократилось с 19 до 17 километров, отмечает издание агентства. Такую же картину отражают карты финских расследователей и Американского института изучения войны. Еще один эпизод о якобы победном шествии российской армии. Путин упоминает важный железнодорожный узел в Краматорском районе Донецкой области – Лиман, называя его по старинке, как это было в советские годы.
7: Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.
6: На самом деле, и этот факт подтверждает ОСИНТ-аналитики, в том числе Deep State, российские войска никогда не брали под контроль ни одну часть Лимана. На карте Американского института изучения войны восточная окраина города включена в зону проникновения российских военных, но устойчивого присутствия в Лимане российской армии, передает агентство, нет нигде. А вот что Путин сейчас рассказывает про Купинск в Харьковской области Украины. Ранее российский президент уже дважды докладывал россиянам о взятии города.
7: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
6: На самом деле, Купинск, по данным Института изучения войны и финских расследователей Blackbird, под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
7: На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокировано разношерстная группировка противника, численностью около 5 тысяч человек. Она прижата

0: Константина. 96% города в наших руках.
1: В Константиновке асинт-аналитики тоже не видят описываемых успехов. По карте Deep State половина города в серой зоне, остальное под контролем ВСУ. На карте Института изучения войны значительная часть города в серой зоне.
2: Еще летим. Да ну нахер.
1: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м ударом по ВПК за месяц. На атакованном предприятии создают, испытывают и производят пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковые установки для комплексов «Искандер». По данным Financial Times, завод также вовлечен в производство орешника.
3: И о влиянии подобных дальнобойных ударов на возможности российской армии мы спросим военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин говорит, что Украина боится российских, по его словам, ответных ударов. Как удар по заводам, где производят в том числе российские ракеты или компоненты к ним, повлияет на ударные возможности России?
4: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет тот или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в целом, в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта. Это может быть что угодно. Это могут быть компоненты для ракет, и тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины. Это могут быть производство снарядов, и тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает, в этот момент падает боеспособность, но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и насколько времени, а пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
3: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональная. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
4: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно четырьмя областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями, а чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия не шли. Во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет, и кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама, действуя, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь

0: И Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
1: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям, мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху, и он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
3: Там дроны.
2: Это все чепуха полная.
3: Ну, я вам как бы рассказываю их позицию.
2: Я еще раз говорю, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу не так эффективно. С дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую угрозу.
1: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
0: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая. Наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать. Нынешними возможностями Россия не способна решить. И конкретно мы говорим проблему дронов решить. И, собственно, действовать масштабными и глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия — это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну, нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
1: А для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
0: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции блицкрига и молниеносной войны и глубоких прорывов. Танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Но, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 2022 году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово. Так, как для чего она задумывалась, я имею в виду технику, танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника — это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблемы, проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этих, для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП, и танки применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в этом, в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить в брешь, пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
1: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. А мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке. И о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
4: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
5: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах Сибири и аннексированном Крыму. Из-за очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова на Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
5: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
6: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
5: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запасов 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
7: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
5: Также, по словам Бориса Оранштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
8: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что-нибудь я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
5: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
9: Ох,
5: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издание агентства.
10: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут.
9: пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией.
5: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
10: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
5: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от ударов вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
1: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед Единой Россией?
11: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример решительности, смелости, держать хвост пистолетом, и он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарна. В воскресенье проводятся заседания высших там начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин сделать? Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорились в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный, все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко. Вдруг довольно интересные заявления Путина про готовность к договоренностям. Но, во-первых, с Соединенными Штатами, я имею в виду военные договоренности. Во-первых, о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами. Во-вторых, в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Не соглашение, как говорил недавно министр Лавров, на что ему ответил господин Рубио, что соглашений-то не было, а были договоренности. И Путин незаметным образом эту рубиовскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там прямым линиям, общениям с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько, потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинается, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж. Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского, улицу завоевали. А, дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы, мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год, когда там в ноябре, в декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет в барабан и говорит, что мы продвигаемся.
1: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут, кажется, очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. Пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивает нам лодку, раскачивает нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
11: Я думаю, нет. Его представления нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского, он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира, или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле, он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости. А именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности. Вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена. Но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
1: Ну и получается, поэтому... что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает на признанные проблемы, как реагирует. С нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы, если можете оставить комментарий? Напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина. Замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение? Что вы думаете? Меня зовут Артем Радыгин. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну, если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечится только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки. В городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламни», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке, многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно-блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю, а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом». Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
4: Да всем, кто готов слушать, понимаете? Для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? А слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
4: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
4: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
4: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
4: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.

«Свободно разговор». Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
1: Патрисию, которую он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение? Вот так. Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам на территории России, на оккупированных территориях Украины, что не означает, что сама Россия не продолжает ежедневно подвергать украинские регионы интенсивным бомбардировкам. Только за последние сутки 4 человека погибли в Днепре, 2 в Сумской области и 2 в Харьковской. Десятки людей получили ранения. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на 23-м съезде партии «Единая Россия», продолжил обвинять Украину в террористических ударах по России, а Запад в использовании Украины с целью нанести России стратегическое поражение.
2: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
0: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров которой сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
3: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия и реабилитация несправедливо осужденных. Наша цель – не допустить продолжения СВО и разрастания ее до ядерной войны.
0: Напомню, что большинство активистов «Яблока», осужденных или привлеченных к уголовной ответственности, преследуются по статье о так называемых фейках про российскую армию. Время свободы. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, я подробно об этом рассказывал в пятницу, 27 июня, то есть в субботу, был арестован на 11 суток по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Решение суда было опубликовано только сегодня, 29 июня. В пятницу в доме Лунина в Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
4: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление.
0: Самого Лунина во время обыска дома не было. Он уехал в Москву на встречу

0: Крымского комплекса. Во время публичной части совещания Путин утверждал, что запасов топлива в России достаточно. Он перечислил меры по преодолению топливного кризиса, почти дословно повторив меры, о которых ему докладывал ранее вице-премьер Александр Новак, а также отрицал, что удары ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.
1: В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим им такого шанса.
0: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях. Называл также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах. Утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен. Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
1: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
0: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
1: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
0: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
2: Прямо из Минска?
3: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
2: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
0: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен перейти

0: дать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположения о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чигадаева.
1: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график. Встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время. И тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина — это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает. И это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру: вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это? Несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
0: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
1: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история – это действительно у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Беларуси и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне это как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
0: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Но если собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
2: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего, в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такое фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов. То ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки. Но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет. И это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, а большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
0: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
2: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников, как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии. Но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримой позицией каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Немира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас в течение вот этих двух своих президентских выборов его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Анна Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшая ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат матча Алжира с Австрией, там все решалось на последних секундах, не дали сборной Ирана попасть в 1/16 финала. Не знаю, как будут встречать иранских футболистов на родине, а вот президент вылетевшей Южной Кореи устроил разнос тут же подавшему в отставку тренеру сборной Хону Менбо, того не пускают в магазины и рестораны, а провалившимся уругвайцам Национальная федерация футбола отказала в возможности вернуться домой чартерным рейсом. Пришлось добираться обычными. Не думаю, что такие проблемы будут у футболистов, впервые принявшие участие в чемпионате мира сборной Узбекистана. Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия.
3: О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из Центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
4: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в Вене, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди как бы, естественно, радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ, и все как бы этот, выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана, и они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде 5 флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги 5 центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. И поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 2024 году, когда Париж Олимпиада была. Тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи, когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду, и его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал чемпионата Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
3: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о «спорт и мир», то есть спорт объединяет.
4: Да, да, да, да, да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну. Вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам в конце матча болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, срунай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили: хоть ваша команда проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками. У всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисио, который он приехал с Португалии, он мне сказал: узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение. Вот так, что было бы, если бы ваша команда победила.
3: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усыналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Настоящее время на «Радио Свобода».
7: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
8: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
9: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
10: Столыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
11: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
12: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни, и для них этот опыт явился крайне неожиданно.
11: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Гринпис». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».
13: Отдыхать, конечно, приятнее в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебои с электричеством. Но если кто меня спросит...

0: мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А моей внутренней свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране, со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск, когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз. Ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как-то спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими первозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание как бы себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, в новом учреждении, то есть в СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение, время, терпение, время, терпение, и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали, они кричали. Ну, то есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система — это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, вот Олю, с которой мы потом подружились, ее вот закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения другой России. Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, дело по той же самой статье, что и я, по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд, а защищали с помощью травматов. Ну, от нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Он спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли, пусть рает, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. То есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехина рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется карма или там дверь, и вам скажут Алехина к адвокату. Невозможно. Или там пришел следователь Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут, либо есть несколько вариантов. Либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка. Это значит, к вам может любой сотрудник прийти. То есть либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь. То есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы. Потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. Чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? Нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орет «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон — это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представьте обычный купейный вагон. Теперь надо убрать в этих во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешоченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе. И, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. Наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паёк еще в СИЗО. В вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза. Вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1.5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – это чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Но если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, ну, получается, закона или беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, как бы, вот куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Ну вот там, допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, там, отбывать наказание куда-либо. Но почему не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбываю наказание, буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная, как бы, уже нам процедура сдачи в автозак. Вот. В автозаке нас только в стаканах возили. Это такой железный ящик внутри автозака. Глухой. Дальше, соответственно, СИЗО. Это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно, опять же, в какой, тебе говорят с вещами. Автозак, сдача, Столыпин, следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек с которым занимается сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да, то есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, ну, назовем это, подчиняется. Это там, условно, иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну, какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы, давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии – это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему – это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации, а в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма — это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма — это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужная, такая выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виновата, ты совершила преступление. Ну, как бы... Женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые подают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть... целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль. То есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети. И первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация как бы в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь, ну мне типа осталось 4,5. У дочери есть 2 года. И он такой, да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип. Был человек, статья найдется. Посадить можно любого.
8: Я патриот.

0: борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии.
1: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся по численности, я имею в виду, это женщины, которые совершили преступления насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если они у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности, у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризис-центра 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с вооруженным нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал».

0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
9: Еще летит.
10: У нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
11: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
12: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
11: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях, говорит неправду.
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
14: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью под контрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
15: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
14: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского ОСИН-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы сократилось с 19 до 17 километров, отмечает издание агентства. Такую же картину отражают карты финских расследователей и Американского института изучения войны. Еще один эпизод о якобы победном шествии российской армии. Путин упоминает важный железнодорожный узел в Краматорском районе Донецкой области – Лиман, называя его по старинке, как это было в советские годы.
15: Далее. Город Красный Лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.
14: На самом деле, и этот факт подтверждает асинт-аналитики, в том числе Deep State, российские войска никогда не брали под контроль ни одну часть Лимана. На карте Американского института изучения войны восточная окраина города включена в зону проникновения российских военных, но устойчивого присутствия в Лимане российской армии, передает агентство, нет нигде. А вот что Путин сейчас рассказывает про Купинск в Харьковской области Украины. Ранее российский президент уже дважды докладывал россиянам о взятии города.
15: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
14: На самом деле, Купинск, по данным Института изучения войны и финских расследователей Blackbird, под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
15: На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокировано разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. До полного до окончательного окружения остается где-то около 2 километров.
14: На самом деле, по данным асинт-аналитиков, на которых ссылается агентство, цитата, «никакого окружения там нет». Однако положение украинской группировки, независимо от Кремля обозреватели, описывают как тяжелое.
15: К боевой работе южной группировки, вот, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках.
14: В Константиновке асинт-аналитики тоже не видят описываемых успехов. По карте Deep State половина города в серой зоне, остальное под контролем ВСУ. На карте Института изучения войны значительная часть города в серой зоне.
9: Еще летит!
14: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м

0: по его словам, ответных ударов, как удар по заводам, где производят в том числе российские ракеты или компоненты к ним, повлияет на ударные возможности России?
1: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет то или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в целом, в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта, это может быть что угодно. Это могут быть компоненты для ракет, и тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины. Это могут быть производство снарядов, и тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает, в этот момент падает боеспособность, но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и на сколько времени, а пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
0: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональна. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
1: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно четырьмя областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями. А чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия на границе, боевые действия не шли. Во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет, и кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако в общем, в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, и чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама, действуя, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь и Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
0: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям. Мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху. И он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
3: Там дроны.

0: Это все чепуха полная.
1: Ну, я вам как бы рассказываю их позицию.
0: Я еще раз, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу не так эффективно с дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую угрозу.
2: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
3: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая. Наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать. Нынешними возможностями Россия не способна решить. И конкретно мы говорим проблему дронов решить. И, собственно, действовать масштабными и глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия — это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну. Нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
2: Для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
3: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции блицкрига и молниеносной войны и глубоких прорывов. Танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Но, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 22-м году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово. Так, пока для чего она задумывалась, я имею в виду технику танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника — это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП и танки, применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить в брешь, пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
2: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. А мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке. И о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
4: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
5: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание в выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах, Сибири и аннексированном Крыму. Из-за очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова на Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
4: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
5: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
6: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
5: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запасов 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
7: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
5: Также, по словам Бориса Оранштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
8: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что, я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
5: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
8: Ох,
5: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издания агентства.
9: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией.
5: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
10: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
5: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от ударов вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
2: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
2: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед «Единой Россией»?
11: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример, решительности, смелости держать хвост пистолетом, и он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарна. В воскресенье проводятся заседания высших там, начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин делать? Вот сделать. Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорили в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный. Все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко вдруг довольно интересные заявления Путина про готовность договоренностям. Но, во-первых, с Соединенным Штатом, я имею в виду военные договоренности, во-первых, о прекращении боевых действий с Соединенными Штатами, во-вторых, в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже. Не соглашение, как говорил недавно министр Лавров, на что ему ответил господин Рубио, что соглашения-то не было, а были договоренности. И Путин незаметным образом эту рубиовскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там, прямым линиям, общением с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько, потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинается, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж. Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского. Улицу завоевали. Дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы. Мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год. Когда там в ноябре, в декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет в барабан и говорит, что мы продвигаемся.
2: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут кажется очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивают нам лодку, раскачивают нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
11: Я думаю, нет. Его представления нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского, он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира, или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле, он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости. А именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности. Вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена. Но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
2: И получается, поэтому... что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает на признанные проблемы, как реагирует. С нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы, если можете оставить комментарий, напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина. Замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение? Что вы думаете? Меня зовут Артем Радыгин. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым. Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
1: Максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь, и на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
0: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
1: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 – это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senior in Rising» – «Путешествие пенсионеров». То есть мы старались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
0: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствует качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
1: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность – это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите и знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом сбройных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
0: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну, если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
1: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
0: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
1: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант, это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант, но как этот вариант может быть реализован, для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, который может обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Это услуга пользуется спросом, Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
0: Это в городе Саки. В городе Саки.
1: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения, восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
0: Но Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
1: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламни», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ, в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
0: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
2: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправлении. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты под GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно. Далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства, для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы целей, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто, и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
0: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
2: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
0: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
2: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу задача минимум потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или иных высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
0: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
2: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то, и более километров от линии фронта начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно блокадного характера.
0: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на пятом году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю», а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом. Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
3: Да всем, кто готов слушать. Понимаете, для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? А слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
0: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
3: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Понятно, что где-то в глубине души у них появляются уже сомнения, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, так сказать, упорством и его принципиальностью.
0: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
3: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой, значит, капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться, и, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка ну, просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
0: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
3: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, ну, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты. Могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок. Как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот. Он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего. А все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
0: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «Преемник»?
3: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, ну, с ними нормально поработали бы, значит, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. Ну, то есть у них просто некачественные тексты выступлений, у них, ну, то есть у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, ну, то есть он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, там, да, я не против, так сказать, вот, но ничего такого серьезного, то есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна, вот, это какая-то вот самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.
0: Свободный разговор. Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
1: Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение? Вот так. Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам на территории России, на оккупированных территориях Украины, что не означает, что сама Россия не продолжает ежедневно подвергать украинские регионы интенсивным бомбардировкам. Только за последние сутки 4 человека погибли в Днепре, 2 в Сумской области и 2 в Харьковской. Десятки людей получили ранения. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на 23-м съезде партии «Единая Россия», продолжил обвинять Украину в террористических ударах по России, а Запад в использовании Украины с целью нанести России стратегическое поражение.
2: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
0: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров которой сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
3: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия и реабилитация несправедливо осужденных. Наша цель – не допустить продолжения СВО и разрастания ее до ядерной войны.
0: Напомню, что большинство активистов «Яблока», осужденных или привлеченных к уголовной ответственности, преследуются по статье о так называемых фейках про российскую армию. Время свободы. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, я подробно об этом рассказывал в пятницу, 27 июня, то есть в субботу, был арестован на 11 суток по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Решение суда было опубликовано только сегодня, 29 июня. В пятницу в доме Лунина в Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
4: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление
0: Самого Лунина во время обыска дома не было. Он уехал в Москву на встречу с пригласившим его главой так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Бородин также известен как серийный доносчик. После этого связь с Александром Луниным пропала. Время свободы Владимир Путин также провел в минувшие выходные экстренное совещание с руководителями топливных компаний в связи с возникшим дефицитом топлива в большинстве российских регионов после ударов ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Во время публичной части совещания Путин утверждал, что запасов топлива в России достаточно. Он перечислил меры по преодолению топливного кризиса, почти дословно повторив меры, о которых ему докладывал ранее вице-премьер Александр Новак, а также отрицал, что удары ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.
5: В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции.

0: такого шанса.
1: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях. Называл также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах. Утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен. Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
2: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
1: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
2: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
1: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
3: Прямо из Минска?
4: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
3: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер, который идет в ногу со времени и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества единой судьбы человечества, и мы постоянно прилагаем общие усилия рука об руку и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
1: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен передать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположение о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева.
5: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график. Встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время. И тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина – это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован

0: давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает. И это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру: вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это? Несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
1: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
0: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история – это действительно у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Белоруссии и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне это как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
1: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
2: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такое фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов. То ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки. Но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет, и это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, а большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
1: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
2: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии, но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, и это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримая позиция каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного поверженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Немира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас в течение вот этих двух своих президентских выборов его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Ана Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
1: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшие ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат матча Алжира с Австрией, там все решалось на последних секундах, не дали сборной Ирана попасть в 1/16 финала. Не знаю, как будут встречать иранских футболистов на родине, а вот президент вылетевшей Южной Кореи устроил разнос тут же подавшему в отставку тренеру сборной Хону Минбо, того не пускают в магазины и рестораны. А провалившимся уругвайцам Национальная федерация футбола отказала в возможности вернуться домой чартерным рейсом. Пришлось добираться обычными. Не думаю, что такие проблемы будут у футболистов, впервые принявшие участие в чемпионате мира сборной Узбекистана. Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия. О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из Центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
3: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в июне, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди как бы естественно радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. Начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ, и все как бы выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана, и они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде пяти флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги пяти центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. И поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле, это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 24-м году, когда Париж Олимпиада была, тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи, когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду, и его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал чемпионата Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
1: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о спорте мир, то есть спорт объединяет.
3: Да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну. Вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам, в конце матча, болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, срунай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили: хоть ваша команда проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками. У всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисио, который он приехал с Португалии, он мне сказал: узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение. Вот так, что было бы, если бы ваша команда победила.
1: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усыналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Настоящее время на «Радио Свобода».
6: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
7: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
9: Столыпинский вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
10: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
11: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни. И для них этот опыт явился крайне неожиданным.
10: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Greenpeace». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».

0: мы до конца стоим, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок-группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А мои внутренние свободы никому не отнять. Она живет в слове. Она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране. Со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время Док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск, когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как-то спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими первозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, то есть в СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты тебя привезли, простите. Вот, то есть время, терпение, и получается. Это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали, они кричали. То есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, Олю, с которой мы потом подружились, ее закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава московского отделения «Другой России». Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, сидела по той же самой статье, что и я, по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд, а защищали с помощью травматов. От нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Он спрашивает, а за что? Они говорят, привезли, пусирает, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. Ну, то есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехина рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется корма или там дверь, и вам скажут Алехина к адвокату. Невозможно. Или там пришел следователь, Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут либо, есть несколько вариантов, либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти, то есть либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь. То есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы, потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. Чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? Нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками, очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орет «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон — это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представьте обычный купейный вагон. Теперь надо убрать в этих во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешоченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе. И, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. Наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паек еще в СИЗО. В вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза. Вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1,5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, ну, получается, закона или беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, как бы, вот куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Ну, вот там, допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, там, отбывать наказание куда-либо. Но почему не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбываю наказание, буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная, как бы, уже нам процедура сдачи в автозак. Вот. В автозаке нас только в стаканах возили. Это такой железный ящик внутри автозака. Автозак, сдача, Столыпин. Следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимаются сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да? То есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, ну, назовем это, подчиняется. Это там условно иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну, какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Ковырялки. Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы, давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии – это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему – это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации, а в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма — это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма — это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужная, такая выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, ты совершил преступление. Ну, как бы... Женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Ну, это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят, ну, знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, скажешь, я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые подают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть... целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль. То есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети. И первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация как бы в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь, ну мне типа осталось 4,5. У дочери есть 2 года. И он такой, да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, в какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип. Был человек, статья найдется. Посадить можно любого.
8: Я патриот.

0: Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии.
1: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные. Абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступление насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центра 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с вооруженным нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб, сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты, там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой, он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал».

0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А еще в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До встречи!
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
3: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
4: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
5: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
6: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
7: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
9: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Обзор культурной жизни. Французский филолог Ги де Малак о Борисе Пастернаке. Новый музей современного искусства в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции. Рассказ Петра Шелестова. И сюжет Андрея Большакова, Николая Олина, настоящая фамилия Минчуков, в гостях у Марка Шагала. И новости культуры. Ведущая Галина Ручьева, «Рудник». Эфир 2 октября 1964 года.

0: В нашем сегодняшнем обзоре культурной жизни вы услышите интервью с французским литературоведом Ги де Малак о росте влияния творчества Пастернака на советскую литературу,
1: заметку о новом музее современного искусства, открытом недавно в Сан-Поль-де-Вансе на юге Франции,
2: и беседу с одним из наших сотрудников, недавно посетивших Марка Шагала, о последних работах этого художника.
0: Начнем мы программу, как всегда, сообщениями коротко о разном. –

0: Вы слышали отрывок из негритянского народного музыкального произведения «Black Nativity» — «Черное Рождество». Пела знаменитая негритянская певица Мариан Уильямс. «Black Nativity» — одно из первых произведений, исполненных в Западном Берлине на состоявшемся там в сентябре художественном фестивале. Основная тема фестиваля — связи между западной и африканской культурами. На открытии этого фестиваля была впервые исполнена элегия памяти Джона Кеннеди, написанная композитором Игорем Стравинским на слова английского поэта Одена. В связи с Берлинским фестивалем следующая наша передача «Обзора культурной жизни» будет полностью посвящена теме «Африка и Запад», их взаимоотношения в области музыки, театра, изобразительных искусств. Мы постараемся подробнее рассказать о всем том, что происходило в рамках Западно-Берлинского художественного фестиваля.
1: В Англии опубликована третья часть трилогии «Бояре» под названием «Инкогнито» румынского писателя Петру Думитрио. Напомним, что в начале 1960 года Петру Думитрио, возглавлявший тогда отдел художественной литературы госиздата в Бухаресте, порвал с коммунизмом и перешел на Запад. До этого романы молодого писателя Думитрио переводились на все языки стран коммунистического блока и пользовались там большим успехом. Герой романа «Инкогнито», как и сам Думитрио, разочарован в коммунизме. «Я коммунист?» – спрашивает он себя. «Партактивист социалистического государства?» «Нет, больше нет и больше никогда. Если это еще можно, постарайся быть человечным, просто человечным. Это и ничего больше». Некоторые английские критики сравнивают Думитрио с Борисом Пастернаком. Как отмечает в связи с этим редакция литературного приложения к «Таймсу», Думитрио близок Пастернаку по теме и настроению, но по глубине мысли и стилю их сравнивать, конечно, нельзя.

0: Светает. Озарился небосклон. Я допит, и твои черты застыли. Но взгляд твой синим цветом опьянен, а на груди охапка белых лилий. С тбилисских скачек ты на скакуне домчался первым к нам с душою в пепле. Ты в наши дни врывался весь в огне, себя свечою жертвенной затепля.
1: Что это, Пастернак? Нет, не Пастернак, но стихи грузинского поэта Леонидзе в переводе Пастернака. Недавно в журнале «Литературная Грузия» была опубликована статья критика Марквелашвили «В мире образов Георгия Леонидзе». Несомненно, Марквелашвили находится под сильным влиянием эстетических и философских взглядов Бориса Пастернака. Мы попросили в связи с этим молодого французского литературоведа Ги де Малак, автора недавно опубликованного этюда об эстетике Пастернака, высказаться по этому поводу.
2: Господин де Малак, не считаете ли вы, что сходство с Пастернаком, отмеченное Марквелашвили в его статье,

0: под запретом.
1: Из этого можно заключить, что Пастернака, в том числе его роман «Доктор Живаго», в Советском Союзе все-таки читают?
0: Несомненно. В определенных кругах его не только читают, но изучают, толкуют, высказывают разные взгляды о нем. В моей работе о творчестве Пастернака я привожу, в частности, довольно подробный пересказ одного отпечатанного на машинке литературно-ведческого этюда о Пастернаке, экземпляры которого ходят в Советском Союзе по рукам. Известно, что автор этого этюда – советский критик, живущий в Москве. Он рассматривает подробно разные аспекты творчества Пастернака. Например, раннюю тематику поэта, главные тенденции его романа «Доктор Живаго», различные аспекты пастернаковского понятия реализма в искусстве. Тому, что он называет патетическим романтизмом Маяковского, советский критик противопоставляет символический реализм Пастернака.
1: Но этот интерес к Пастернаку, к его творчеству, как вы сами отметили, есть только в каких-то определенных кругах. А как обстоит дело с широкой публикой, с рядовым советским читателем?
0: Можно напомнить хорошо известный эпизод, когда московские, если не ошибаюсь, студенты просили Пастернака прочесть его стихи. Они в то время не печатались. Во время чтения несколько листков соскользнули со стола, Пастернак не смог найти их, от волнения не мог продолжать, и тогда студенты по памяти подсказали поэту продолжение его собственных стихов. О чем это говорит? О том, что Пастернака, его стихи, переписывали, учили наизусть, передавали из рук в руки, если можно так сказать, подпольно. То же самое происходит и теперь. Естественно, такой монументальный труд, как роман «Доктор Живаго», переписать труднее, чем стихи. Но за границей было выпущено несколько изданий «Доктора Живаго» на русском языке в оригинале. И хорошо известно, что многие советские туристы, когда приезжают за границу, стараются эти издания достать. Известно и то, что разными путями роман доходит и до широкого сравнительно советского читателя. Каждый экземпляр книги ходит из рук в руки и читается десятками, если не сотнями лиц.
1: Тем не менее, по сравнению с той кампанией, которая была направлена против Пастернака во время присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1958 году, отношение к нему в Советском Союзе все же изменилось в лучшую сторону. Не считаете ли вы, что можно предвидеть своего рода реабилитацию Бориса Пастернака?
0: Конечно, пока в Советском Союзе не изданы полное собрание стихотворений Пастернака, его «Доктор Живаго», его автобиографический очерк. Говорить о реабилитации этого крупнейшего современного русского поэта и писателя не приходится. Но происходит другое. Несмотря на официальный, хотя и негласный запрет, несмотря на недоброжелательное к нему отношение властей, некоторые круги добиваются как бы фактической, если уже не официальной, реабилитации Пастернака. Возьмем, к примеру, то, с чего мы начали, журнала «Литературная Грузия». Правда, журнал этот публикуется не в Москве, а в Тбилиси. Следовательно, известен он только ограниченному кругу читателей. Но все-таки известен. Так вот, в журнале «Литературная Грузия» можно найти за последнее время немало материала о Борисе Пастернаке. Уже к концу 1962 года в нем было опубликовано стихотворение Беллы Ахмадуллиной под названием «Переделкино», в котором известная поэтесса с волнением описывала, как она была

А у Пастернака. В номерах за май и июнь этого года в том же журнале были опубликованы неизданные до сих пор пастернаковские переводы стихотворений Леонидзе, а также неизвестное замечательное письмо Пастернака, посланное им в 1937 году вдове грузинского поэта Яшвили, ставшего жертвой сталинского террора, как и другой грузинский поэт, тоже друг Пастернака, Табидзе. Поэтому, мне кажется, можно утверждать, что влияние Пастернака в Советском Союзе растет. И не исключена возможность, что в один прекрасный день власть будет вынуждена его реабилитировать, идя таким образом на очередную уступку общественному мнению страны.

0: На французской ривьере, в маленькой деревне Сен-Поль-де-Ванс, во время последней мировой войны нашли убежище некоторые художники и писатели. В середине нынешнего лета в этой же деревне на средства французского публициста, критика и коллекционера Мега создан дом, в котором все – мебель, посуда, сад, стены комнат и полы, даже сама кухня – полны произведений таких известных современных художников, как Пикассо, Миро, Брак, Кандинский, Шагал, Бонар, Леже и так далее. По мысли организаторов этого дома, он не должен представлять собой то, что принято называть музеем. На открытии этого дома французский министр по вопросам культуры Андре Мальро произнес речь.
1: Et une première chose m'a frappé ici tout à l'heure. Il n'y a plus de cadre. Il est entendu que les cadres.
2: Первое, что здесь меня поражает, это что рам больше нет. Все мы слышали, что рамы – это нечто, окружающее картины. Но следовало бы установить, действительно ли картины – это то, что нужно помещать в рамы.
0: В этих словах Андре Мальро иносказательно выразил мысль, что искусство не должно быть ограждено от жизни. Мальро продолжал.
1: Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon.
2: Вы попытались создать нечто, что никак не напоминает дворец, никак не напоминает место, которое нужно украшать, и, скажем тут же, так как непонимание может возрасти до враждебности, это нечто, созданное вами, ни в коем случае не является музеем.
0: Вспомним, что в начале нашего века музеи были названы кладбищами искусства. И действительно, искусство ушло из наших домов, улиц и садов, чтобы спрятаться в тишине музеев от шума нашей промышленной эпохи. Искусство перестало составлять неотъемлемую часть нашей жизни. Оно омертвело, и ему поклоняются как дорогому покойнику в тихих, как храмы, залах музеев. Искусство стало предметом изумления и изучения, как редкость, больше не встречающаяся в жизни. Дом, созданный в Сен-Поль-де-Вансе, хочет вернуть искусство в жизнь. Андре Мальро подчеркнул это в своей речи.
1: Ceci n'est pas un musée. Lorsque nous regardions tout à l'heure le morceau de jardin.
2: Это не музей. Тут перед нами попытка, о результатах которой судить не нам. О них будут судить наши потомки. На такую попытку еще никогда не решались отваживаться. Создать мир, создать его инстинктивно и любовно. Мир, в котором современное искусство могло бы найти сразу и место для себя, и ту духовную основу, которую раньше называли сверхъестественной. Работы только что закончены, и нас окружает тишина, наступившая вслед за последними ударами молотов. Я думаю о Шекспире. В такую ночь шла по полям Медея, сбирая травы волшебные, чтобы юность возвратить Езону-старику. В такую ночь раздалась тишина вслед за последними ударами воятелей, создавших Парфенон. В такую ночь Микеланджело слушал последние удары молотков строителей собора апостола Петра Святого.
0: Так закончил свою речь на открытии Дома искусства писатель, ныне французский министр по вопросам культуры Андре Мальро. Этот дом не музей, в нем искусство органически связано с повседневной жизнью. В этом доме, в Сен-Поль-де-Ванс, который можно было бы назвать антимузеем, находятся и многие произведения нашего соотечественника Марка Шагала, которому только что исполнилось 77 лет. На днях стали доступны публике два последних монументальных произведения маститого художника. На прошлой неделе была открыта роспись купола Парижской оперы, созданная Шагалом. Одновременно газеты сообщили, что художник вылетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы присутствовать на открытии витража здания ООН в Нью-Йорке, созданного по его эскизам и посвященного памяти погибшего генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда. Несколько недель назад наш сотрудник Андрей Большаков встречался с Марком Шагалом на юге Франции. Под литературным псевдонимом Николай Олин Он рассказал об этой встрече в конце августа на страницах выходящей в Париже газеты «Русская мысль». Мы обратились к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями о встрече с Шагалом.
3: Андрей Николаевич, когда вы с ним встречались, Марк Шагал, должно быть, как раз заканчивал работу, заказанную ему французским министром по вопросам культуры Андре Мальро.
4: Видите ли, Марк Захарович Шагал принципиально не работает по заказам. Он рассказывал мне, я полез с кистью и красками под потолок парижской Гранд-Опера, даже не потому, что мне было как-то неудобно отказать в просьбе представителям французского правительства. Прежде всего, меня заинтересовали новые творческие возможности. Марк Шагал, полагаю, особенно вдохновился неожиданно открывшейся перед ним перспективой, что уже не люди будут парить над землей, как на многих его картинах, а сама его картина будет парить над людьми. И какая картина? 200 квадратных метров. Шагал поставил своей целью, как он сам говорил, создать своеобразное зеркало, в котором бы отражались мысли и чувства публики, чаруемой поэзией происходящего на оперной сцене.
3: Но неужели Шагал в его возрасте сам работал под потолком?
4: Марк Шагал начал работать под куполом Парижской оперы, когда ему было уже за 70 лет. Но все время находиться на лестницах и стропилах необходимости не было. Изучив строение купола, Марк Шагал разделил его с помощью инженеров на два десятка сегментов. На одной из парижских фабрик были сделаны жесткие копии этих сегментов, их обклеили холстом, и все основные работы художники и его помощники проделали на полу ателье, обычной техникой живописи масляными красками. Ну а потом, когда готовые сегменты стали поднимать, соединять и закреплять под куполом, художнику пришлось, конечно, поработать над местами стыков уже непосредственно под потолком, очень высоко. Но вы не удивляетесь. Марк Шагал бодр, энергичный и трудоспособен, я бы сказал, как 3 25-летних энтузиаста.
3: Во сколько же обошлась эта работа?
4: Стоимость работы превысила 2 миллиона франков, то есть около 400 тысяч рублей. Но сам Марк Шагал не получил ни копейки, потому что заранее отказался от какого-либо денежного вознаграждения. Однако французское правительство все же щедро отблагодарило Шагала, выпустив к его 75-летию специальную почтовую марку с изображением одной из его знаменитых картин. Эта картина по композиции похожа на другую его картину «Семья и красный петух», созданную художником в 1952 году. Хотя я сам художник реалистической школы, я искренне восхищаюсь искусством Шагала. Меня умиляет и глубоко трогает, например, его умение изображать человеческую семью, мужа, жену и ребенка, как нечто целое, неразлучное, любовно слитое и даже не имеющее четких контуров отдельных членов семьи. Картины Марка Шагала представляются мне зримо воспроизведенными снами человека, всегда засыпающего с чистой совестью. На его картинах краски звучат и благоухают. Они воспринимаются как очень своеобразные симфонии и поэмы, всегда проникнутые глубоко гуманными чувствами.
3: Другими словами, Шагал – это поэт в живописи.
4: Не только в живописи. Могу раскрыть вам одну тайну, разумеется, с разрешения, данного мне Марком Захаровичем. Сейчас одно издательство готовит к печати сборник его стихотворений на русском языке. Сборник этот он сам иллюстрирует, как когда-то иллюстрировал арабские сказки, Декамерон Боккаччо, басни Ля Фонтена, мертвые души Гоголя. Если позволите, я прочту одно из его стихотворений, которое пришлось мне особенно по душе.
3: Пожалуйста.
4: Ну тогда слушайте, оно без названия. Вечер, сад, месяц, ты. Сладкий запах резиды. Поцелуешь или обнимешь, или скажешь «отойди». Губит ласка, любит вечер запах сада резиды.
3: Мне понравились эти стихи, как нравятся и многие картины Шагала. Но я слышала, что даже некоторые поклонники Шагала считают, что стиль и манера его творчества нарушили архитектурный стиль здания Парижской оперы.
4: Но законченной работы Шагала я еще не видел, и в Парижской опере никогда не был, видел только с улицы. Группа известных английских архитекторов утверждала в прошлом году, что стиль живописи Шагала нарушит внутреннюю архитектурную гармонию здания. Французский министр культуры Андре Мальро это утверждение отрицает и восхищен работой Шагала. Но И сторонники, и противники новой декорации потолка оперы сходятся на том, что старое его украшение, сделанное в 1874 году Жюлем Ленепне, никакой художественной ценности не представляло. Сам Марк Захарович, насколько я знаю, не совсем уверен в том, что ему полностью удалось осуществить свой творческий замысел, потому что к открытию оперного сезона окончание работы запаздывало, и последние месяцы пришлось работать, так сказать, в ударном порядке.
3: А чем вы объясняете отказ Марка Шагала от гонорара за его многолетнюю работу?
4: У меня сложилось впечатление, что он вообще очень безразличен к материальным ценностям. Он ведь не может купить ни за какие деньги, ни возможности работать круглые сутки, ни признание его таланта теми, кто упорно обвиняет его в мистических и религиозных настроениях. А кроме того, очень интересный ответ на ваш вопрос подсказал мне случайно прочитанный недавно рассказ Константина Паустовского о бедном гравере из местечка Клецк Минской губернии. Этот бедный гравер, живший в тесном и нищем еврейском поселении, постоянно и мучительно мечтал о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянии тропических лесов, о гаванях, раскинутых как птицы, о неколеблемых ветрами морях. И вот, читая этот рассказ Паустовского, я почти физически почувствовал, что в душе у Марка Шагала происходит некий обратный процесс. Живя теперь в условиях осуществившейся мечты бедного гравера в собственной вилле на солнечном юге Франции, он постоянно возвращается мыслями к будничным образам своей молодости, к тем, кто еще и теперь может только мечтать о лучшей жизни. Именно эти мысли, мне кажется, заставляют его часто грустить по любимой им родине и не только отбивают у него интерес к личным материальным благам, но и, несомненно, как-то отягощают его творчество, мешают ему взвиться выше, я бы сказал, в космические дали духа.
0: Вы слушали беседу о последних работах известного художника Марка Шагала. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. В составлении этой программы участвовали Ги де Малак, Петр Шелестов и Андрей Большаков. Читали Николай Александров, Нина Румянцева, Алексей Малышев и другие. Вела программу Галина Ручьева.

0: свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Пастернаковская передача. Переписка с Ренатой Швейцер. В программе звучит голос самой Швейцер и цитируются отрывки из писем. Дикторы Екатерина Горина и Нина Румянцева. За Пастернака поэт и сотрудник «Свободы» Юрий Джанумов. Эфир 2 октября 1964 года.
11: В конце прошлого года в западногерманском издательстве «Курт Дэш» вышла книга под заглавием «Дружба с Борисом Пастернаком». Подзаголовок «Переписка». Составительница книги – немецкая поэтесса Рената Швейцер. Она включила в эту книгу письма Пастернака к ней, а также свои письма к Пастернаку и изложение трагических событий, связанных с выходом в свет романа «Доктора Живаго» и с присуждением его автору Нобелевской премии. В заключении Рената Швейцер пишет о своем путешествии в Москву и о встрече с Пастернаком, которого она видела два раза в Переделкино. Это было на Пасху в апреле 1960 года, за полтора месяца до смерти Пастернака.
12: Ich hatte ja einen sehr großen und sehr vitalen Mann erwartet und war natürlich überrascht, als ich einen sehr schmalen und sehr grazilen Menschen vor mir sah.
13: Я ожидала встретить крупного энергичного мужчину и была, конечно, удивлена, когда передо мной оказался тонкий, очень изящный человек. Он был среднего роста. Седые волосы постоянно падали ему на лоб. На меня смотрели черные глаза с золотыми искорками. Он подошел ко мне легкой походкой. Когда мы с ним поздоровались, я обратила внимание на руки. Его руки были узкими, совсем не руки пианиста, которым он когда-то хотел стать. Они были одухотворенными, одновременно оставляя какое-то необъяснимое ощущение силы.
12: Sie waren sehr vergeistigt, wenn sie auch irgendwie kräftig waren.
11: Так описывает свое впечатление от первой встречи с Борисом Пастернаком Рената Швейцер. Обратимся, однако, к опубликованной в книге переписке. Она велась на немецком языке, и мы ее даем в переводе. Наиболее интересными представляются нам письма, в которых Пастернак рассказывает о себе, вообще о творчестве или о своем романе «Доктор Живаго». В ответ на первое письмо, к которому Рената Швейцер приложила свое стихотворение «Страстная пятница», она получила открытку.
14: «Москва. 3 апреля 1958 года. Дорогая, дорогая госпожа Швейцер, благодарю вас бесконечно за значительное трагическое стихотворение «Страстная пятница», за ваше полное доброжелательности жизни и поэтичности письмо. Оно застало меня в больнице, где я нахожусь уже второй раз из-за моей негодной ноги. Вот почему я прибегаю к почтовой открытке. С другой стороны, большей надежды на то, что открытка до вас дойдет. Увы, почти вся моя корреспонденция пропадает в дороге.
11: И дальше, откликаясь на то, что о нем писали тогда на Западе, Пастернак пишет.
14: «Мой образ приукрашен, мое значение бесконечно раздуто. Я не настолько дерзок, чтобы безапелляционно, категорически судить о народах и говорить: вот мы русские. Прочтите доктора Живаго непременно. Это глубже, точнее, скромнее, определеннее. Все в нем вращается вокруг центрального пункта, образуемого личностью».
11: И еще на той же мелко исписанной открытке.
14: «Мы тоже перед Первой мировой войной обладали совершенно новым, возвышенным, восторженным искусством и культурой. Во имя преданности и любви к ним следует этот путь продолжить. Продолжать дальше в сторону ясности, определенности, значимости, не теряя, однако, при этом исторической и художественной правды, чутья к постигнутым тайнам. Этот путь я всегда мечтал осознать и пройти. В «Докторе Живаго», кажется мне, я это сделал. Желаю вам всего хорошего».
11: Из письма Ренаты Швейцер Борису Пастернаку.
13: Берлин, 13 апреля 1958 года. В радиопередаче рассказывалось немного из вашей биографии и передавалось содержание книги. Затем следовал отрывок «Смерть доктора Живаго». Боже мой, как описать все те чувства, которые вызвала во мне эта сцена, этот язык? Как только может мужчина так воплощаться в переживания женщины? Сегодня примите от меня поклон в знак счастья, который вы мне доставили, и как свидетельство того, что дни мои заполнены мыслями о вас. Будьте здоровы. Прилагаю стихотворение «Ангел».
11: Пастернак ответил таким письмом.
14: 4 мая 1958 года. «Госпожа Рената, мой дорогой друг, ваш замечательный ангел у меня, и мне чудится тембр вашего голоса. Я счастлив, что мой новый прекрасный друг так талантлив, преодолев меня в поэтическом единоборстве».
11: Дальше Пастернак сожалеет о том, что доктор Живаго, только что вышедший в Италии, еще недоступен для не знающей итальянского языка Ренаты Швейцер, и заканчивает.
14: «А теперь дайте мне ваши обе руки. Вот так, вот. Ваш ангел чудесен. В душе моей вечность проходит. Я не подписываю этой открытки для того, чтобы она вернее дошла».
11: Переписка продолжается, и впервые в письмах Пастернака Рената Швейцер замечает налет грусти.
14: 20 июня 1958 года. «Грустной была моя открытка из-за душевной усталости. Когда вновь мое существование потрясает ужас, пусть смягченного, но все же бессердечного и произвольного времени, преследующего меня своими угрозами. Когда, несмотря на мой возраст, недостаток времени, препятствия и отсрочки, все то многое, что еще должно быть сделано, постоянно откладывается, тогда наступает, если не полное отчаяние, то во всяком случае изнеможение».
11: К этому письму Пастернака были приложены 3 рукописных страницы для передачи музею Фауста возле Штутгарта в Федеративной Республике Германии. Пастернак добавил в письме:
14: «Перешлите, пожалуйста, статью, не исправляя моего смехотворного немецкого языка. Я не хочу казаться лучше, чем я есть на самом деле, даже благодаря вам».
11: Вот выдержка из этой статьи Пастернака, посланной музею Фауста.
14: «Я переводил первую часть Фауста осенью и в зимние месяцы 1949 года. После 3-летнего перерыва, в течение которого я писал начало моего романа «Доктор Живаго», я вновь возобновил работу над переводом трагедии, закончив вторую часть в 1952 году. Всего работа заняла 15 месяцев. 6 месяцев первая и 9 месяцев вторая часть. Борис Пастернак. Переделкино под Москвой, 18 июня 1958 года.
11: У Ренаты Швейцер возникает мысль поехать в Москву и повидаться с Пастернаком. Отклик Пастернака на это намерение.
14: 12 августа 1958 года. Вероятно, удастся кого-нибудь найти. Сам я не имею права переступать порога посольства. Кто за вами заедет и проводит к нам. Но только почему вы хотите быть здесь до появления Живаго на немецком языке? Ведь эта работа – моя плоть и кровь. И до тех пор, пока вы с ней не познакомитесь, я для вас должен остаться бестелесным миражем. Хочу им остаться.
11: В начале сентября от Пастернака пришло письмо, опущенное в Риме и датированное 7 мая 1958 года. Пастернак несколько раз о нем упоминал, и его уже считали потерянным. Вот это письмо.
14: 7 мая 1958 года. Пользуюсь случаем окольными путями написать вам немножко подробнее, а главное – свободнее. Несколько дней тому назад вернулся из больницы домой. Нога еще побаливает, но болезненные припадки стали реже. Эти дни у меня были нежданные и никчемные посетители. Не переношу неоговоренных встреч. Мне дорого время. Потом нужно было отвечать на письма. Хорошие письма из-за границы. Частично из Франции и Германии. И если я от них перехожу теперь к ответу вам, то лишь потому, что сознаю вашу неповторимость. Давайте будем друзьями. У меня жена хорошая и прекрасная. Она была замужем, а я женат. Но я ее отбил, и две семьи от этого пострадали. Нелегко мне это было. Черствость и бесчувственность мне чужды. Бесконечная прилежность жены, ее умение во всем, будь то мытье, готовка или воспитание детей, создали наш дом и сад, венчали нашу жизнь, течение дня. Жене я обязан необходимыми для работы условиями, порядком, спокойствием. Она недоступна упрекам. Ей принадлежат любовь, благодарность, преклонение. Обмануть ее, от нее что-либо скрыть или ей изменить немыслимо. И немыслимое вошло в жизнь, обрело право на бытие и достойно его. После этой войны я познакомился с молодой Ольгой Всеволодовной Ивинской. А вскоре, не перенося моей раздвоенности и молчаливой безукорной печали жены, я пожертвовал возникшей привязанностью Ольги Ивинской и мучительно с ней разошелся. Вскоре ее арестовали, и она провела 5 лет в тюрьме и концентрационном лагере. Ее арестовали из-за меня, как, по мнению органов безопасности, мне самого близкого человека. Арестовали для того, чтобы под угрозами, на страшных допросах, получить от нее показания против меня. Ее героизму обязан я жизнью, тому, что меня тогда не тронули. Это она, Лара из «Доктора Живаго», которую я в те дни начал писать. В ней воплощены жизнь и преданность. Выход книги принесет не только радость. Будут нападки и преследования. Политические из коммунистических кругов, эстетические за несовременную наивность, простоту и прозрачность языка, за скучные избитые места. Но я больше не в состоянии мучить вас и себя бесконечным писанием. Иначе я разъяснил бы вам, почему книга про самое важное, стоившая нашему столетию столько крови и безумия, должна быть ясно и понятно написана.
11: Письмо подписано. Ваш Б.П. В книге Ренаты Швейцер воспроизведено факсимиле Пастернака на немецком языке. Как мы говорили, датированное 7 мая письмо пришло в сентябре, А в октябре Пастернак писал.
14: 9 октября 1958 года. Иные считают возможным, что Нобелевская премия в этом году может быть присуждена мне. Я твердо надеюсь, что она меня минует и будет присуждена Альберто Моравия. Ты не можешь себе представить, сколько одно только ожидание такой возможности вызывает во мне забот и мучений.
11: 21 октября 1958 года, ночью, накануне присуждения ему Нобелевской премии, Пастернак пишет.
14: Из-за моей ноги мне нельзя долго сидеть неподвижно. Я должен ежедневно минимум 3-4 часа энергично ходить, почти маршировать. И потом это шведское событие, если оно осуществится, а это не исключено, грозит перевернуть всю мою жизнь. Темные тучи нависли надо мной.
11: Полтора месяца спустя из письма Пастернака от 5 декабря 1958 года.
14: После успеха «Доктор Живаго» всюду начали без разбору печатать мои вещи. Среди них ранние, прозу, стихи. В большинстве случаев это все неприемлемо. Носит отпечаток экспрессионистского периода, периода распада формы и затрудняемого неполноценного восприятия содержания. Доктор Живаго возвышается над всем этим ясностью мысли, последовательно доведенной до конца.
11: После присуждения Нобелевской премии Пастернака травили, лишили материальных средств. Помощь в это время пришла от Союза польских писателей. Хотели выслать из страны. Несмотря на все это и на смертельную болезнь, уже наложившую отпечаток на его внешность, Пастернак задумывает пьесу «Слепая красавица», о которой пишет в письме от 14 мая 1959 года.
14: «Хочу написать пьесу, только когда найти время?»
11: Чтобы заработать средства на жизнь, он работает над переводами по поручению Союза польских писателей. В этом же письме Ренате Швейцер Пастернак пишет о докторе Живаго.
14: «В Америке мою книгу пытаются расшифровать как какой-то секретный документ. Названия улиц и имена собственные, ситуации, все вплоть до отдельных слогов должно, по мнению расшифровщиков, содержать аллегорию, символ или скрытое глубокое значение». Но спрашивается, за что же тогда хвалить, если подобный противоестественный, антихудожественный подход был бы возможен?
11: О новой пьесе «Слепая красавица» в письме от 15 июня 1959 года.
14: «Единственное, чем я могу всех вас отблагодарить, это новая работа. Она подвигается медленно и лениво вперед. Я недостоин вас. Но работа уже живет, я верю в нее».
11: В сентябре 1959 года Пастернак, не испросив специального разрешения, посетил за кулисами дирижера Леонгарда Бернштейна, приехавшего на гастроли в Москву с Нью-Йоркским филармоническим оркестром. После этого он написал Ренате Швейцер 29 сентября 1959 года.
14: «Может быть, в течение некоторого времени я не смогу тебе писать и отвечать на твои письма, как это уже однажды было. Неужели я виноват в том, что во всем белом свете меня охотно читают? Многих здесь это приводит в бешенство. Я же стану жертвой этого признания». После посещения концерта положение ухудшилось. И это было преступлением. Невольным.
11: 3 ноября 1959 года.
14: «Вот уже почти месяц, как я вынужден был оставить работу над пьесой. Нужны деньги. И я воспользовался случаем принять участие в одном издании Кальдерона и в 3 недели перевел «Стойкого принца».
11: Еще раз о «Слепой красавице», пьесе, над которой Пастернак работал.
14: «Самое важное то, что предыдущей книгой я затруднил мою теперешнюю работу, которая ни в коем случае не должна быть хуже.
11: В Москву на гастроли приехал западно-германский театр под руководством Густава Грюнгенса с его знаменитой постановкой «Фауста», в которой Грюнгенс играл Мефистофеля.
14: 23 декабря 1959 года. Здесь гастролирует драматический театр, приехавший с твоей родины. Я зашел за кулисы. Большего не мог себе позволить. Пришлось отказаться от мысли пригласить их ко мне. Писать становится все труднее. Времени все меньше.
11: Месяц спустя, 25 января 1960 года.
14: Никто не может себе представить, как серьезно, мучительно серьезно, мое сегодняшнее положение после всего признания и доверия, которым меня одарили.
11: 25 апреля 1960 года.
14: Пишу в постели. С четверга, вот уже пятый день подряд, страшные боли во всей грудной клетке, спине, в левом плече. Не знаю, что это. Что это сердце, что это рак легких. Сегодня вечером придет доктор. Тогда напишу, что он скажет. Доктор был. Нервы. Невроз. Боли в левой лопатке невыносимые. Предписания, различные запреты. Лежать, не нагибаться и так далее, и так далее. Больше не могу писать. Страшные боли в сердце.
11: Телеграмма от 6 мая 1960 года.
14: Непосредственной опасности нет, но все же мучительные, изнуряющие боли груди, плеча, спины. Третью неделю в постели. Прощай. Работай радостно, успешно. Борис.
11: 30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался.

Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Но и так, почти у гроба, верю я, придет пора. Силу подлости и злобы одолеет дух добра.

мы передавали выдержки из переписки Бориса Пастернака с немецкой поэтессой Ренатой Швейцер, опубликованной в книге, недавно вышедшей в Западной Германии.

0: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являюсь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
10: Еще летит.
11: Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
12: Путин признал проблемы из-за ударов по российской нефтепереработке, но от взаимного ограничения дальнобойных атак все же отказался.
13: Победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию.
12: Чтобы ситуацию не качать, Путин предлагает воевать дальше. Рассказывает по телевизору о наступлении по всем фронтам и почти о всех направлениях говорит неправду.
14: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о выводах, которые делает Кремль после того, как сам признает свои проблемы. На кадрах, которые появятся у вас на экране, это результат атаки по городу Днепр. По словам украинских властей, в ней погибли 5 офисных сотрудников. Еще около 30 человек ранены. Это не единственный российский удар вглубь Украины за 29 июня, но примечательно, что днем ранее о подобных атаках говорил Владимир Путин. В интервью к государственному телевидению он рассказывал, что якобы получил от Киева предложение не обмениваться дальнобойными ударами. То есть ограничить войну только востоком Украины. Путин, как сам говорит, отказался, сказав, что Россия наступает, и ее удары гораздо страшнее тех ударов по военным заводам и нефтепереработке, которые осуществляет Украина.
15: Где бы Путин ни выступал, какие бы интервью под контрольным Кремлю СМИ он не давал, подчиненные ему войска на всех фронтах в войне против Украины, по его словам, постоянно всюду продвигаются. То и дело, ежедневно, ежечасно, ежеминутно овладевает новыми украинскими территориями.
16: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. СК на этом направлении действует активно, решительно, идут быстрыми темпами.
15: На самом деле площадь территории, захваченной российскими военными в Сумской области, не растет с конца апреля. Об этом свидетельствуют данные украинского осин-проекта Deep State. За год расстояние от зоны уверенного контроля российских военных до украинского города Сумы